0: Реклама. Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
1: Застройщик «Сазальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Комсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
3: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
4: А ты на балконе-то порядок навел?
3: А я в окно позвонил. Теперь жду. Есть стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
4: А мне шкафчик заказал?
3: А шкафчик в подарок.
4: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
3: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.

0: на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Smart ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
2: Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики провела акции 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
3: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Вилинского, 3.
4: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
5: А папа?
4: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
5: И как же быть?
4: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗА «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
7: Понятно.
8: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
9: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-57-07.

0: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня, ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
2: Новый гибридный «Джили» и «X5 TMI». Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка. Новые «Джили» и «X5 TMI». Мысли гибридно.
3: Ждем вас на Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
1: Застройщику СЗ ВСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Мэрия опубликовала обновленный перечень того, что не разрешат проносить в охраняемые зоны на 9 мая. Вас не пропустят с любыми жидкостями, даже с водой или духами. Под запретом также еда, алкоголь, банки, бутылки, аэрозоли и зажигалки. Спички можно. Не пустят и с животными, исключение только для собак-проводников. Крупные сумки и рюкзаки тоже лучше оставить дома. Отдельно запрещены дроны, воздушные змеи и профессиональная техника, если вы не аккредитованный журналист. Также нельзя проносить оружие, пиротехнику, бытовую химию и вещи, которые мешают установить личность. Контрольно-пропускные пункты развернут по периметру всех праздничных площадок. Очередь на досмотр обещает быть приличной. И в мэрии заранее посоветовали приходить заблаговременно и не брать лишнего, пишет НГС-24. В Российской Федерации создадут кибердружины для профилактики негативных соцъявлений среди молодежи. Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомился ТАСС. В них привлекут активных студентов профессиональных образовательных организаций и медиапатрулей. Через Красноярское водохранилище запустили паром, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Переправа заработала в Балахтинско-Новоселовском округе на дороге Новоселово-Пристань, рассказали в Крудор. Красноярцев просят не забирать детенышей диких животных, пишут Горновости. В Центре охраны дикой природы «Инстинкт» рассказали, каждую весну люди звонят сообщениями об осиротевших оленятах, выдрятах или птенцах. Однако в большинстве случаев мать просто ненадолго их оставила. Заберете малыша, и шансы выживания упадут до нуля. Им нужен круглогодичный уход, специальное питание и обогрев, объясняют специалисты. Один из последних случаев был в Норильске. Там олененка накормили человеческой смесью, которая опасна для копытных. Его мать могла быть рядом. Забирать животное стоит только в экстренных случаях, если оно ранено, истощено или в опасности. Тогда нужно срочно звонить специалистам. Спектакль о жизни академика Михаила Решетнева покажут в Красноярске. Над постановкой работает Красноярский театр юного зрителя. Для этого команда встречается с заслуженными ветеранами ракетно-космической отрасли и посещает места, связанные с выдающимся конструктором, сообщили в университете Решетнева. Спектакль станет рассказом о судьбе человека, его команде единомышленников и космосе. Премьера запланирована на 2027 год. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: В четверг, 7 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь, ветер от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 13, плюс 15 градусов.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: В Красноярске 8 утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 8:03. На календаре 7 мая. Пара-пара-пара-пам! Сегодня день радио, ребята, мы отмечаем. Здесь завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Юля Майнгард.
2: Сева Бельмасов! Эх, ребятушки, ну что же я могу сказать? Спасибо, что вы нас слушаете, потому что без вас мы бы это не праздновали, этот замечательный день, когда-то.
1: Мы бы эту аферу вообще не без вас не провернули.
2: Конечно.
1: Поэтому сегодня, что хочется? В этом большом количестве каких-то тревожных новостей, событий. Mm-hmm. Добавить в этот мир каплю, а может быть, огромное море. Позитива, Юль, бодрости, энергии.
2: Не забывай, что я водолей. Я этого вообще море могу набрать. Знаешь, сколько? Но без воды сейчас вам скажу, что когда-то большое спасибо человеку, который придумал вообще, в принципе, радио. Ты знаешь, кто это был?
1: Попов. Александр Попов.
2: Александр Попов, большое вам спасибо. Передаю вам по радио куда-то в космос. В общем, на самом деле, это чудесное событие, то, что вы когда-то услышали и обязательно услышите еще. Да, когда-то уже вы в своей жизни первый раз услышали радио, вам понравилось, вы влюбились. Я в том числе вот таким же человеком и был, и сейчас на нем работаю.
1: Слушай, я вот уже 8 лет влюблена. Я почитала, реально, 8 лет.
2: Вот. И я думаю, что мы Юле тоже особенно будем поздравлять. Все наши группы ВКонтакте, мессенджеры разнообразные, максимальной, в общем-то, активности.
1: Группа ВК «Радио Красноярска ФМ».
2: Мессенджер Макс, все. В общем, все это для вас. Сегодня вы пишете, сегодня вы звоните, а еще для вас сегодня также много призов от нас и наших партнеров.
1: Да, конечно. Причем призов вкусных, которые вам точно доставят удовольствие. Поэтому, ребят, начинаем этот день, четверг, 7 мая, вот с такой бодрой, позитивной ноты. Оставайтесь с нами. Вам большое спасибо. Празднуем.
2: А мы не просто диджеи на радио.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему Речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал Речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4.
5: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
6: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
7: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
8: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: спала раньше?
1: А моя спина!
2: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
3: ООО «Слипкайф». ОГРН 11-42-46-82-92, город Красноярск.
4: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
5: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
6: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
7: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Утреннее шоу. Из Красноярска.

Эй, всем доброе утро, всем привет, всем салют. Продолжаем мы на Красноярск ФМ праздновать этот чудесный праздник. Кто не знает, кто не в курсе, сегодня у нас День радио. Да, друзья, поэтому прямо сейчас 3-2-0-600 это тот номер, который принадлежит нам, Красноярск ФМ. Вы можете дозвониться, что-нибудь выиграть обязательно. 3-2-0-600 еще раз скажу, на всякий случай. И, в общем-то, друзья, на самом деле, сегодня такое настроение, которое не испортится ни погодой, ни ливнем, ничем абсолютно. Ну и мы будем вам заряжать вас с хорошим настроением, отличным, отличным. Обязательно чуть позже у нас будут композиции, в том числе и от наших слушателей и исполнителей, потому что сегодня мы запускаем такой челлендж, как рулетку предсказаний, вот такую вот интересную, да, колесо фортуны, я бы даже так его назвал. Что же вам предстоит узнать о себе, это вам расскажет следующая композиция. Знаете, друзья, самое время не ждать. Вот сейчас вот мы прокрутим это колесо, вы сейчас слушайте. И выпадает. Вау, выпадает у нас Мари Краймбери, друзья. Самое время не ждать, время слушать и сделать чуточку погромче всех. Поздравляю с праздником. Вы тоже к нему, если что, относитесь.

0: Дальше, друзья, мы продолжаем вместе с Юлей на Красноярск ФМ.
1: Да, Сева
0: праздник
1: тоже здесь.
0: Я вот так вот говорю, как будто бы у меня ВПН включено. Сегодня день радио, сегодня нам позволено многое, но мы вместе с вами в эфире, в трезвом уме, в замечательном настроении рассказываем новости. Вот так вот. Первая новость. Если солнце потухнет, как вы думаете, через сколько мы об этом узнаем?
1: Сева, скажи, пожалуйста, ты где-то с полки со вчерашнего дня достал энциклопедию с 8 по 11 класс или что? Ты просто пуляешься второй день.
0: Вообще,
1: фактами.
0: Друзья, да, ненужные, но интересные факты для вас. В общем-то, Юля, твое время, как ты думаешь, сколько?
1: Сколько?
0: Секунд,
1: я не знаю,
0: минут?
1: Ну, окей, 3 минуты.
0: 3 минуты,
1: но
0: чуть
1: нет.
0: Больше,
1: вот.
0: Юля. Но вообще, ты же наше солнце, и ты светишь всегда ярко. А дальше, вот это вот я молодец. Дальше у нас правильный ответ, это 8 минут 32 секунды.
1: Представляешь? Ну, быстренько, то есть мало чего успеем.
0: Да, достаточно вообще быстро, но... В общем-то.
1: Ну, говорят, никогда такого не произойдет.
0: Да нет, конечно, что это? Звезда по имени Солнце еще Цой пел, что все замечательно будет с ней.
1: И сколько вот этой песни уже лет, вы меня извините, а оно все светит ярче и ярче. Поэтому
0: да.
1: Тут как бы... Кстати, вот сегодняшняя погода, просто дожди обещают на весь день, и достаточно пасмурно, но мы все-таки надеемся, что нас что-нибудь, да, согреет.
0: Любовь.
1: Да?
0: Любовь. Либо три причины, почему люди ссорятся. Почему люди часто ссорятся? В общем-то, первое — это деньги, второе — ревность, и третье — это бытовуха. Вот тоже короткая новость.
1: Все
0: интересная.
1: Сходится. Смотрите, как человек с опытом замужества уже, ну, достаточно много лет, я вот прям подтверждаю, это абсолютно так. И, короче, тут психологи же говорят, самое главное — это разговор. А что делать, если он не вяжется?
0: То завязать.
1: А если завязать, то он завяжется надолго. И вот тут палка о двух концах. Поэтому, говорят, семейная психотерапия, но она иногда приводит к худшему результату, к разводу. Поэтому, мне кажется, знаешь так, немножко помолчать, умение замолчать в нужный момент и одному, и второму. Ну и вообще, зарабатывайте нормально, мужчины, в конце концов. Но. Бытовухой тоже займитесь и нам дайте свободное время.
0: Айфон купи, в ресторан плати. Без повода мне подари кольцо с ее именем.
2: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Мазда с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Мазда и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
2: Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
3: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «StroySibirь.ГНБ.РФ».
4: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мама, опять зубами!
6: С коронкой от Sky Dental можно.
7: Сверхпрочная коронка из диоксида циркония по специальной цене. Стоматология Sky Dental. Линейная 107. Звоните 296-13-56.
8: Акция действует до ее отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается

0: или Акаванго. Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
1: Для семьи.
0: Для кого нужен его огромный багажник?
1: Для семьи.
0: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. Джили Акаванго. Больше для семьи. Официальный дилер Джили в Красноярске, автоцентр ВСК. Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.
2: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.

0: топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
2: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Yes. Uh-huh. Come on. You ready, girl?
5: Come on. Let's do this, gang.

0: ситуация на дорогах. На правом берегу у нас есть затруднения по улицам Симафорная, также Свердловская, 60 лет октября. Газеты «Красноярские рабочие», съезжая на кольцо, а также съезжая с кольца на коммунальный мост, мы встрянем в пробку. Ерыгинский проезд сегодня особенно затруднен. И также у нас есть несколько ДТП на правом берегу. Одно из них на улице Мичурина в сторону Октябрьского моста. Я думаю, что там будет собираться пробка. И в обратную сторону Мичурина тоже есть у нас небольшое скопление машин. Итак, перейдем на левый берег. По классике жанра проспект Металлургов вплоть до Зенита. Все затруднено. Также Краснодарская. И будет у нас пробки по следующим улицам. Улица Водопьянова, улица 9 мая. Также по улице Шахтера в сторону центра, улице Брянской. И есть у нас ДТП на второй Брянской на самом кольце. Так что, друзья, аккуратнее там. Улица Высотная с пересечением Свободного проспекта. Очень-очень сильно красна на этих картах. Означает, что там все очень трудно. Итак, друзья, всем замечательного пути. Соблюдайте правила дорожного движения и хорошего настроения. Для всех, кто в пробке, следующая песня для вас.
1: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Реклама.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЭЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярска ФМ 2-903-803.
5: Из Красноярска.
0: Для Красноярска.
6: Утреннее шоу на Красноярске ФМ.
0: В Красноярске 8 часов 35 минут.
5: Итак, замечательный четверг сегодня на новости. Юля, какие?
0: Гендиректор GTA, поговорим про него. Он, как и я, никогда не играл в свой же продукт.
5: Подожди, он не играл в Grand Theft Auto, вот то самое. Но... ни в San Andreas, ни вот, вот во все вот эти
0: ты
5: вот.
0: Ты сейчас меня давай не путай.
5: Ни в третью, ни
0: для
5: в пятую.
0: Для меня это GTA.
5: Ты что, Рома Бутанаев там провел вообще все свои часы свободные.
0: Ну, это, кстати, я в курсе.
5: Ты знаешь, что я тоже, кстати, в определенное время не играл в эту игру. Вообще, в принципе, мне когда-то ее вместе с компьютером, с антивирусом, точнее, установили, вот на флешке приходили такие дяди. И он говорит: о, на тебе, пожалуйста, игру. Я в нее начал играть. Подходит моя бабушка, говорит: это что у него-то такое? Что, во что играешь? Я говорю: да это гоночки, баба. А оказывается, нет, она увидела вот этот кулак в углу экрана. Говорит: этим кулаком, наверное, ты что-то недоброе делаешь. И забрала...
0: уходи отсюда, я буду
5: забрала у меня кабель, да, от этого компьютера. Вот, в общем-то, я тоже определенное время не играл.
0: Ну, потом начал?
5: Потом, да.
0: Потом бабуля уж такая, все уровни прошла. Ну, да, ладно, Сева, давай зарубимся с тобой.
5: Нет, она там застряла на уровне с вертолетиками, и вот ей помог.
0: Ну, ладно, у бабушки бывает. Так вот, про того самого гендиректора GTA, он считает, что роль главного потребителя ему никак не придает эффективности. То есть он как бы за командой разработчиков наблюдает со стороны и дает им какие-то там советы, иногда рекомендации, но вот не влезает в основное. Очень забавно, что... слушай, ну вот тут как бы так, как у нас цензура, нельзя говорить все, что есть сейчас в наполнении этой игры. Вот. Но там есть там и запрещенные вещества, и пенное, и прочее. Так вот он сам не пьет, не курит, он никогда не держал в руках оружие. Он никогда не получал штрафы даже за превышение скорости.
5: Как и мы все в том числе. Ну.
0: Конечно же. И почему он создал такую игру? Мне кажется, это его альтер-эго ему подсказало. Потому что в жизни он такой паинька, а хочется наружу. Уже вот вырвать этого плохого мальчика.
5: Уважаемый Штраус Зельник, пожалуйста, вы посмотрите вообще, что вы делаете, и, может быть, игру как-то пересмотрите в какое-то другое русло.
7: Завтрак чемпионов.
8: Будем делать прямой эфир.
1: Реклама.
9: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
4: Для вахтового поселка нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
5: Одеялка с барашками.
4: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
8: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
9: А ты на балконе-то порядок навел?
8: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
9: А мне шкафчик заказал?
8: А шкафчик в подарок.
9: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
8: А я в рассрочку заказал.
10: Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
11: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города.
12: Официальный дилер «Джили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
2: Доброе утро. Александр, сдаю на права. Порекомендуйте, пожалуйста, какую мне приобрести машину на первое время, бюджетную иномарочку. Левый руль желательно.
3: Вы сдаете на права, вы на автомате сразу, да, сдаете?
2: Да, автомат. Угу.
3: А, в общем, смотрите, я бы, наверное, чего-то такое брал уже подержанное, понятное дело, потому что в бюджете мы другого ничего уже не представляем. Скорее всего, будет что-то небольшое, а-ля Спарки, Авео, там, я не знаю, небольшие автомобили, не самые красивые, конечно, но при этом не сильно досаждающие в плане дорогого ремонта. Я бы не брал, наверное, что-то европейское, не брал бы сегмент Т. Это был бы очень маленький автомобиль для города, желательно с объемами в районе 1,3-1,4 литра. И если, опять же, мы будем упираться в бюджет с левым рулем, ну, к сожалению, ничего такого супер интересного в плане надежности, прямо ультра-ультра надежного не найти. Но, как первый автомобиль, частенько мы обсуждали, что это были, вот Авео я уже сказал, да, это еще бы, кстати, следующая реинкарнация была, по-моему, R2 у Равонов. Это узбекской сборки, тут бояться не надо. Значит, это были различные варианты с правым рулем, типа фитов, вицев и так далее. И это были варианты из разряда красивенько, ну и бог с ним ломается, из разряда корсы, пыжрики различные и так далее. Но, опять же, оговорюсь, то есть, если мы разглядываем автомобиль просто, чтобы откатать, научиться и так далее, лучше брать проще, надежнее и не всегда красивее, потому что, как показывает опыт, то тут не так припаркуешься, то там что-нибудь, еще что-нибудь кое. И, опять же, вопрос бюджета. Если это бюджет, там, допустим, 400 тысяч, это одни автомобили. Это одна категория транспорта. Если это бюджет, допустим, в миллион с копейками, и для многих тоже считается он, как бы, относительно небольшим, учитывая цены на вторичном и первичном рынке, то тут уже совсем другие автомобили и варианты выполняют. Сколько денег у нас?
2: Ну, где-то 800. 900.
3: 800 это хороший бюджет. Вот в 800 уже можно позволить себе и C-сегмент, это хэтчбеки городские. Тут уже прям очень много вариантов, в том числе и корейских, попадается, но уже с пробегом за 150, что называется.
2: Все хорошо, спасибо большое, Александр.
3: Самое главное сейчас для начала свыкнуться с мыслью, сколько вам придется денег за полис ОСАГО отдать.
4: А, Саш, у нас есть, во-первых, у нас линия свободна, 320-0600, еще свободные пару минут. У нас есть еще один вопрос. Здравствуйте, владею Kia Ceed, третье поколение, я так понимаю. Нужен автомобиль хэтчбэк-кроссовер в основном для города. Интересует надежность, легкость в обслуживании и комфорт. Выбираю между Honda Vezel и Nissan Qashqai 2025 года из Китая. Короче, просят рассказать, по каким критериям автомобили существенно различаются.
3: Давайте начнем с того, что Vezel в управлении, в динамике интереснее, во многих вещах, связанных с даже внешностью, этот автомобиль лично мне больше импонирует. Но, опять же, если мы смотрим с китайского рынка, там надо глядеть, какую комплектацию конкретно мы берем, потому что у них там что еще и территориально есть зависимость. Что же касается Кашкаев, тут просто большая плеяда комплектаций, которые на наш рынок выходили. От механики там, до вариаторов, объемы разные. И опционально они выигрышнее получаются. Если мы хотим получить автомобиль такой на лет 5, чтобы он тебя как водителя устраивал, я бы проголосовал за Vezel. Но если мы хотим купить, откататься, быстренько подать и так далее, ну, Qashqai самый один из самых ходовых, по крайней мере, вариантов. На этой платформе ничего такого более успешного-то и собрано не было. Давай дальше.
5: Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а скольки литров лучше брать универсала, чтобы ездить по маленькой тележкой.
3: С маленькой тележкой?
5: И это автомат.
3: Я бы так сказал, вот если мы берем универсалы зажигалки такие, которые мне нравились, типа ультраков, да, то там и 1,8 всегда ходил нормально. Если это для перетаскивания тележек, вот у меня товарищ владел Октавии на полном приводе, ну, в универсале как раз. И здесь он таскал на 1,8 тележку до 400 килограмм спокойно грузы. Я бы не сказал, что машина как-то подвела. Да, там она со временем уже подсыпаться начала. А еще я бы, если ориентироваться на объем, брал, наверное, атмосферник от 2 литров. Либо это турбовые какие-то варианты, также там в районе 1,8, двушки. Нет смысла брать что-то супермощное, заряженное и так далее. На самом деле там нагруженности много-много нюансов еще. И самое главное, обращать внимание, наверное, все-таки на долгосрок, потому что чем проще, опять же, чем меньше вот этих вопросов, типа там робот, турбина, еще какие-то вещи, тем дольше прослужит.
5: Я хочу взять Филдер. Вот как вы смотрите, Филдер, он...
3: Вариант хороший.
5: С вариатором. С вариатором.
3: С вариатором, ну, в принципе, не было такого, чтобы прямо выходили они из строя массово. Просто перегревать его нежелательно. Ну, и если вы буксируете какие-то грузы, достаточно тяжелые, тут я бы все-таки подумал, оно не оно. А так, не тяжелое что-то тащить можно, почему бы и нет. Тут просто вопрос, что за тележка-то, что мы тащим? Если это 200-300 килограмм, ну, это не страшно. А если это с весом полавтомобиля, ну, наверное, я бы задумался.
5: Да нет, это вот такой дачный вариант. Там двери увести, там вот стройка идет, там где-то брусочки,
3: ну,
5: где-то досочки, вот такой вот.
3: Понятно, понятно.
5: Нет, чтобы железо таскать, нет, конечно.
3: Ну, и для этих вариантов подойдет.
4: Время,
3: ну, и тут как бы расстояние еще тоже имеет значение. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
7: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Аэрофлот запретил пассажирам провозить более 2 пауэрбанков. Устройство нельзя сдавать в багаж и нужно брать вручную кладь. Кроме того, пауэрбанки нельзя заряжать в полете. Ими нельзя заряжать что-либо во время руления, взлета или посадки. Ручная кладь, где лежит пауэрбанк, должна быть не в багажной полке, пишут РИА Новости. В Госдуме хотят создать алиментный фонд, сообщает «Комсомольская правда». Депутаты считают, что из фонда государство могло бы без задержек погашать долги по алиментам, а затем разбираться с неплательщиками. Так перечисление алиментов будет успешнее и быстрее. Одинокие родители будут вовремя получать алименты от государства без лишних хлопот. В марте-апреле продажи товаров для сада сократились на 8% год-году, стало известно «Коммерсанту». Так спрос на грабли снизился на 11%, мусорные мешки и саженцы на 10%, семена на 5%. Обычно перед началом дачного сезона люди активно покупают товары для сада и дачи, однако уже второй год подряд первые 2 месяца весны оказываются для рынка неудачными. По словам экспертов, в этот раз низкие показатели связаны с холодным апрелем и общим падением продаж непродовольственных товаров. Кроме того, потребители стали переходить на закупки на маркетплейсах. В онлайн-торговле продажи садовых товаров выросли на 14%. В Туапсе возобновили работы по очистке берега от нефтепродуктов. Накануне уборку остановили из-за угрозы атаки БПЛА. Специалисты вывезли с прибрежной территории 19 тысяч кубометров замазученного грунта. В работах участвуют 500 человек и 62 единицы техники. Уборка завершена на 4 из 6 локальных прибрежных участках, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов, пишет газета.ру. Льготникам Красноярского края снизили стоимость проезда на электричках в 2 раза. Акция действует с 1 мая по 30 сентября для пенсионеров, ветеранов труда, многодетных семей, а также мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет с трудовым стажем от 15 лет. Льгота действует только для жителей региона и в пределах края. При покупке билета необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу, пишет телеграм-канал «Новости Красноярска». В День Победы светомузыкальный фонтан на Театральной площади включат в режиме шоу под песни военных лет. Оно пройдет с 21 часа до 22 часов. В дальнейшем такие шоу будут устраивать по вечерам в пятницу, субботу и праздники, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 75.22, евро 88.06. Алина Старцева, служба информации.
4: Мир так промок, что вокруг одна лишь сырость, что вокруг одна лишь сырость.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в четверг, 7 мая, в Красноярске дождливо и пасмурно. Температура воздуха днем плюс 16, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 9 утра в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Всем огромный привет! 9:03 в Красноярске. Мы вас обнимаем музыкально, да и, в принципе, вот так вот ментально тоже. Здесь «Завтрак чемпионов» Юля Майнгард.
1: Сева Бельмасов, у нас праздничное настроение. Мы делимся не только какими-то интересными музыкальными композициями, но и ждем поздравления от вас с нашим праздником профессиональным, с Днем Радио.
0: А между прочим, да, сегодня День Радио, вау!
1: И, помимо всего, вот маленькая полезная информация какая-то, да? Вот узнайте, что у пончика неспроста посередине вот это вот отверстие. Все просто, чтобы равномерно пропекалось. Угу. Было сделано это отверстие.
0: Спасибо. Я хотела немножко информационной сводки по поводу радио, но кто нам что запретит вообще в этот день? Слушайте, ну, пончики — это хорошо. Во-первых, мы здесь как бы и завтракаем вместе с вами, да и настроение себе на предстоящий день поднимаем. Но вообще, давай немножечко в историю так углубимся. Короче, радио спасло жизни, между прочим, спасло жизни. Ну, представляешь, да? В 1900 году жизни 27 рыбаков. Потому что, значит, по какой-то определенной там радиолинии была передана радиопрограмма с приказом спасти унесенных на льдине рыбаков. То есть это вот эти вот люди, они всегда существовали, которые такие, от кольца или не от кольца? Давай попробуем. И они уплыли.
1: И от кого? Рыбаки откололись.
0: Да, ну и то есть, а раньше ты, там же никак не созвонишься с
1: конечно.
0: Ними. Алло, алло, вы куда? То есть, а раньше все это
1: у них,
0: дело...
1: У них была маленькая, видимо, радиостанция, да? И,
0: ну,
1: возможно...
0: что, именно своя? Это директора собрались на рыбалку?
1: Нет. В общем-то, радиоприемник, который, по которому они, судя по всему...
0: Ну, я не знаю, скорее всего, да. Скорее поняли. Всего, вот... И, соответственно, все, им спасли жизнь, с ними все, на самом деле, хорошо.
1: Юль,
0: конечно.
1: А у меня есть история, как радио мне спасло жизнь.
0: Так.
1: Вот я сюда пришел и, в общем-то, вообще сильно-сильно радостный.
0: Ну, просто потому что, да, с такой коллегой, как я, по-другому не может быть. Я все поняла, Сева, я вижу по твоим глазам. Кроме того, конечно, в времена Великой Отечественной войны радио сыграло важнейшую роль, но это мы все прекрасно понимаем. Поэтому, знаете, вот, когда работаешь, хочется все-таки верить в то, что ты делаешь хорошее, благое дело. Поэтому, уважаемые рыбаки, во-первых, сейчас, конечно, вы уже на льдине далеко не уплывете, но вот если в следующем году будет такая задумка, лучше так не делайте, но если что, мы вас все-таки попробуем спасти. Друзья, вам сегодня мы такой вот небольшой бригадой из двух человек поднимаем, конечно же, настроение. Оно у нас праздничное. Надеемся, что у вас будет именно таким же.
1: Да, благодарим Александра Попова за изобретение этой штуки. Спасибо, что мы на радио.
2: Завтрак чемпионов. Просыпай!

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Отличные новости от «Арбан». Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе «Портовый». Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
7: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слип-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слип-кайфа встречайте.
8: Sleepkaif.ru.
9: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
10: Пол Сивол. Оператор 125-240-023-886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
11: Деньги нужны сегодня? В спецресурс. Ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс 124.ру и начни зарабатывать.
12: Планируем семейное счастье по-фамильному.
13: А это как?
12: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
13: А потом дети вырастут.
12: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
14: Застройщик УОСА за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 9:16 в Красноярске, и мы продолжаем вместе с Красноярска ФМ и вами, наши дорогие радиослушатели, праздновать День радио. Вот несколько интересных фактов. В общем, первая радиограмма была в марте 1896 года отправил один из самых знаменитых людей России. Это Александр Попов. Вот, и это было всего лишь два слова. Генрих Грец. Вот. Я думаю, что сейчас бы какие-нибудь крутые современные диджей сделали из этого какой-то сумасшедший трек. Эльфиева башня обязана своей долгой жизнью именно благодаря радио. Ее возвели специально для Всемирной выставки в 1889 году, а по прошествии 20 лет запланировали ее демонтаж. Однако, как только появилось радио, на нее установили те самые антенны для большей дальности и силы сигнала. Вот, а теперь это символ Парижа. Тоже большое спасибо. В развитие радиосвязи вложил свои силы знаменитый Никола Тесла. Он, кстати, и запатентовал радиопередатчик. Вот, а первым в мире политическим событием, которое было объявлено, это Октябрьская революция, представляете, по радио. В общем, друзья, много всего связанного с радио, вот. И, между прочим, и слово «хакер» появилось благодаря радио. Это так называли взломщиков секретных паролей. Да, у нас сейчас все сложнее и труднее. 3-2-0-600 тот номер, который может абсолютно каждый из наших гостей набрать, либо 2-56-07-90. И, дозвонившись к нам, вы попытаете удачу, во-первых, выиграть сертификат в одно из заведений нашего любимого гастрономического города Красноярска. Да, 2-56-07-90 номер. Ну, а второе, конечно же, сможете испытать на колесе фортуны свою удачу и узнать, что же вам вообще выпадет, что за песня. Да, друзья, обязательно пишите в разнообразных наших мессенджерах, ВКонтакте, везде можете писать нас, поздравлять и за это тоже получать какие-то приятные бонусы. Ну а сейчас самое время крутить для вас это колесо. Что же выпадет? И... Есть песня «Елки, грею счастье внутри». Ну, наверное, только там и остается греть свое счастье, а потом обязательно вместе с приходом замечательной погоды его дарить в мир. Поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Продолжает расти новый речной квартал лофт района «Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на Правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-20-80.
5: Для вашей базы отдыха нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
6: Одеялка с барашками.
5: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
7: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
8: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
9: А я сдал сессию.
10: А мы вчера поженились.
11: А у меня сын родился. 3-й.
12: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
13: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 9:28 в Красноярске, и мне тоже хочется, чтобы вам повезло, и вы добрались до своей точки назначения, а сейчас мы в этом вам и поможем. Что же у нас на правом берегу? Итак, Александра Матросова, пересечение Симафорная, также 60 лет октября, Свердловская, все это затруднено. Помимо всего, все еще коммунальный мост стоит в сторону центра, а также улица Крайняя в пересечении с газетой «Красноярский рабочий», судя по всему, вот на этом светофоре все очень тяжело двигается. Также Симафорная все еще перекрыта частично в начале ее существования. И переместимся на левый берег. Здесь у нас партизаны Железняка вплоть до Зенита, стоит Авиаторов вплоть до Планеты и даже чуточку дальше. Все из-за ДТП. У нас, если мы перейдем... Сейчас прогружается карта, друзья, пожалуйста, одну секунду. Если мы перейдем ближе к Свободному, здесь у нас есть ДТП вот прямо на улице Высотной. Будьте, пожалуйста, аккуратны, соблюдайте правила дорожного движения. Всем замечательного пути!
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Реклама.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярский фэн. Хе-хе-хей, 9.36, продолжаем мы с Юлей.
2: И с Севой Бельмасовым.
0: Да, передавать вам радостные приветы, пожелания. Вот, например, нам пишет в одной из соцсетей Young Thief. Вот такой вот молодой ТФФ. Вот, мы ему передаем привет. Он нас поздравляет с днем радио. Очень нас благодарит.
2: Спасибо.
0: Наш слушатель. Как думаешь, сколько ему лет?
2: Да блин, ну...
0: Судя по нику.
2: Ну хорошо, окей, где-то 28 примерно, нет?
0: Да, да, ты угадала абсолютно точно.
2: Да?
0: Конечно, Юль, ты умеешь определять возраст.
2: Моя интуиция меня никогда не подводила.
0: Да, и ты выбрала правильное место работы, вот она тебя и не подвела. Несмотря на погоду, да, несмотря на вот эту вот историю дождливую, хотя мы ожидали уже лето, мы, наверное, будем все-таки разыгрывать какие-то приятности.
2: Ну хорошо, а прежде чем мы будем все-таки разыгрывать приятности, это будет сегодня в течение всего нашего эфира, мой мир немножечко рухнул. Потому что я увидела, как танцует мужской танец живота.
0: Нет, подожди, это вот который парень из Турции, помнишь, такой скиби-дип-доп-доп-доп-доп, yes.
2: Я не знаю, это он или не он, потому что как-то я не могу его опознать, но все-таки как будто бы парень из Китая, больше похож на него, да. И представь себе такой пивной небольшой животик. Вот я пивной животик делю примерно по трехбалльной шкале. Три — это самый такой вот наетый, напитый. А здесь где-то примерно полтора, ну или как двоечка такая. И ты знаешь, мне кажется, даже девчонки не умеют вытворять таких движений, которые делает он. Это настолько филигранная игра жирочком, мышцами, всем, чем только можно.
0: Но это эстетически красиво.
2: Это эстетически ужасно. И я думаю, наконец-то нашлось лучшее применение пивному мужскому животу. Потому что, когда тебе жена пилит, говорит, да ты опять. Ну, вот эти закуски, вот это пиво. Он говорит, смотри.
0: Он достает ее, вот эту старую, уже запыленную... поясную историю с монетками. Помнишь
2: точно,
0: такое?
2: Точно, платочек такой.
0: Платочек,
2: вот
0: да. И вот ее завязывает и начинает, пожалуйста, отплясывать под полторушку.
2: Ну и тогда кваса. Надо вообще задуматься, а нужен ли вам такой муж?
0: Ну, вам точно нужен сертификат. У нас гастрономическая столица, между прочим, России. Мы так сами себя считаем, вообще и назвали давным-давно. Поэтому один из ресторанов вам придется посетить.
2: Но у нас такая, знаете, завеса тайны. Мы сейчас не расскажем, куда, но мы сегодня действительно дарим сертификаты в разные заведения нашего города. И у нас есть сейчас на кону сертификат на 1000 рублей в одно из заведений. Для того, чтобы его получить, вам просто-напросто нужно набрать номер нашего прямого эфира 3-2-0-600. Дозванивайтесь, возможно, говорите какие-то приятности, поздравляете не только нас, вообще всех людей с Днем Радио. И, собственно, все очень просто. Легким движением руки мы вам отдаем сертификат.
0: Салют.
3: Алло, здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро, как зовут?
3: Анастасия.
0: Настя, ну что, вообще мы хотим в первую очередь поздравить тебя, потому что ты 100% уже выиграла сертификат, но хотелось бы поинтересоваться, во-первых, с какого ты района нас слушаешь?
3: К Солнце заезжаю.
2: А ты там живешь или работаешь?
3: Да, живу.
2: Кстати, как тебе вот эта вот развязка при выезде из Солонцов в город? Постоянно стоит или все-таки можно свободно утром добраться?
3: Вот сегодня я это прочувствовала.
0: Но прочувствуешь ты какую-то приятность, обязательно мы за эфиром тебе расскажем, что же нужно сделать для того, чтобы получить приз.
2: Все максимально просто. Номер телефона, фамилия, все.
0: Ну, не сейчас только.
2: Ну, конечно, не сейчас. Настя, еще вот один вопрос. Ты вообще радио частенько слушаешь? Ну, только не надо говорить, что, конечно, ребят, я вас каждый день.
3: Вот честно, каждый день. Каждый день. Я каждый день вожу ребенка в садик, каждый день. За рулем, и каждый день, да, вы самые любимые.
2: Да, спасибо ж тебе огромное. Ну вот как тут не порадоваться?
0: Да не зря же все это было вообще. И прямо сейчас, Настя, для тебя мы покрутим колесо фортуны. Представляешь, исключительно для тебя будет песня. Вот так.
2: Что же выпадет? Какая песня, интересно?
0: Настя, что же тебе... Вот, летнее настроение для Насти. Джейсон Дюро, Take Your Dancing. Классно.
2: Поехали.
0: Не отключайся ни в коем случае. Мы тебе расскажем за эфиром, как получить приз.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал. Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296 57 07.

0: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
2: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
3: А ты на балконе-то порядок навел?
2: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
3: А мне шкафчик заказал?
2: А шкафчик в подарок.
3: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
2: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
4: Новый гибридный «Джили» и «X5 EMI». Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка. Новые «Джили» и «X5 EMI». Мысли гибридно.
5: Ждем вас на Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: специалиста.
1: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Эй-эй-эй! Ну что, у нас 9.50 прямо сейчас. Юлия Майнгард, «Завтрак чемпионов».
1: И Сева Бельмасов тоже здесь, друзья. Мы сегодня в честь Дня радио радуем не только себя, конечно же, вашим присутствием, но и вас. Мы радуем сертификатами. У нас есть вкусные сертификаты. У нас город, который славится действительно потрясающими заведениями. Поэтому сегодня в одно из заведений мы дарим сертификат на 1000 рублей. Что за заведение? А вот у нас такой секрет.
0: Секрет. Не секрет, это передача. Нашим радиослушателям привет. Это Жори и Тёмис из Синтуков. Ребята, и спасибо за водицу.
1: Кстати, да, очень иногда выручает. Ну, а вам огромное еще раз спасибо. И 320-0600 номер нашего прямого эфира. Тот, по которому уже сейчас можно дозвониться. Получить сертификат на 1000 рублей в одно из заведений нашего города. И сходить чем-нибудь себя вкусным порадовать. Вот просто-напросто дозванивайтесь. Может быть, присылаете какие-то приветы или поздравления нам. И все, забирайте сертификат.
0: Ну да, да, получается так. 320-0600, простой номер достаточно, чтобы забрать сертификат.
1: У нас есть звонок. Алло, доброе утро, как тебя зовут?
2: Дмитрий.
1: Дим, расскажи, пожалуйста, ты из какого района?
2: Кировский.
1: Кировский район. Ну, как тебе там? Ты вообще давно там живешь?
2: Ну да.
1: Давно? Ну, то есть ты прям топишь за свой район?
2: Ну, почти, да.
0: Вот. Давай. Как сейчас модно. Плюсы Кировского района.
2: Не знаю, спокойный район, по-моему, где.
0: Вот, да. Спокойный район со спокойными людьми.
1: Я так понимаю, что минусов мы не найдем, да?
0: Нет, это маленький Питер. Мне кажется, как минимум по архитектуре. Дмитрий, ну что, забираешь ты сертификат. Здорово. С кем пойдешь?
2: Да подумаю, не знаю.
1: Да может, ты один вообще. А кто сказал, что с кем-то обязательно надо идти? Сертификат один,
0: ну, кстати,
1: и Дима себя может порадовать. Дим, мы тут решили устроить небольшую битву районов, поэтому в течение всего нашего сегодняшнего эфира определяем того самого лучшего, кто громче всех топит и болеет за свой район. Давай прям со всей мощи прокричи «Кировский».
3: Первомайка!
0: Вау!
1: Классно начали. Дим, тебя поздравляем. Огромное спасибо. Тебя с Днем радио.
0: Не отключайся,
1: ни в коем случае. За эфиром расскажем, как ты сможешь забрать свой приз.
0: Поздравляем.
1: Ну вот, ребят, поэтому в течение эфира 15 часов мы сегодня с вами обязательно определяем тех счастливчиков, которые пойдут и будут вкусно есть, наслаждаться этой гастрономией. Ну а пока впереди хорошая музыка и, конечно, более серьезный выпуск новостей.
0: А можно для Димы «Колесо фортуны» прокручу?
1: Да давай.
0: Вот тоже. Так, что за песня выпадает Дмитрию из Кировского района, который его любит и восхваляет? О, дом Долла, forever, навсегда Кировский.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России не получится ввести плату за зарубежный интернет, пишет лента дня. VPN-сервисы уже более года умеют маскировать зарубежный трафик под российский. Из-за этого мобильные операторы, провайдеры технически не могут распознать пользователей с приложениями для обхода блокировок. По словам специалистов, россияне не почувствуют введение платы на зарубежный трафик, потому что все необходимое для обхода уже сделано заранее. Социально значимые товары подешевели в среднем на 11,3% в 11 регионах России благодаря соглашениям о стабилизации цен. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба. По ее данным, сильнее всего подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. ФАС порекомендовала активнее заключать соглашения о ценах на продукты питания, в том числе на яйца, хлебобулочные изделия и мясо. Соглашения заключаются между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками, пишет «Коммерсант». В Красноярске благоустраивают берег Енисея около Окей, пишет Ньюслаб. В Ленинском районе Красноярска началось благоустройство территории вдоль берега Енисея от Октябрьского моста до здания номер 12 по северному проезду. Участок представляет собой заросшее пространство, которое никогда не было ухоженным. Сквозь заросли нужно проложить тропинки, поэтому часть хаотично растущей зелени необходимо убрать. Такие работы уже начались. Кроме того, там оборудуют детские спортивные площадки. На набережной появятся смотровые балконы, места для тихого и активного отдыха. Предусмотрен большой объем озеленения. Работы на участке будут идти все лето. В этом году благоустраивают всего 8 общественных территорий в Красноярске. Кроме набережной в Ленинском районе, это набережная реки Кача в Центральном районе, площадь перед культурным центром на Высотной, скверы Западный, Сказочный и на Ломоносова, а также общественное пространство Приолес и сквер в Березовке. Трудовой отряд главы города 8 мая будет раздавать георгиевские ленты жителям. Школьники выйдут на 8 площадок в разных районах города. Их можно будет встретить с 16 часов на Предмостной площади, Театральной площади у Дворца труда и согласия, возле торгового центра Красноярье, в скверах на улицах Майорчика, Юности, а также на проспекте Свободном. Вместе с лентами будут раздавать памятки с рекомендациями по их ношению. Получить георгиевскую ленту можно будет и на других праздничных площадках. 7, 8 и 9 мая на Красной площади, Театральной площади, в Березовке и у культурного центра на Высотной. Горожанам напоминают, что ленту принято носить на груди, рядом с сердцем. Размещать ее на обуви, сумках или головных уборах не рекомендуется, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 75.22, евро 88.06. Алина Старцева, служба информации.
4: Дождик капает, как курица лапою, какая дрянная весна.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в четверг, 7 мая, в Красноярске дождливо и пасмурно. Температура воздуха днем плюс 16, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжу.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: В Красноярске 10 часов 4 минуты. Ребята, всем огромный привет. Во-первых, сегодня четверг, 7 мая. Во-вторых, для нас большой повод – День радио. Мы отмечаем. Здесь Сева Бельмасов.
3: Юля Майнгарт и Алина Старцева. С праздником!
4: С праздником, друзья! Очень рада, что вы нас слушаете уже так давно. Получается. Я вообще на радио, на самом деле, давно.
2: Ну, ты вообще радиодинозавр,
4: радио,
2: если
4: да,
2: честно.
4: Ну, вообще, да. Это с моих, получается, почти 20 лет, наверное.
2: Угу. Ну, мы не будем сообщать, сколько тебе.
4: Это очень давно. Это те времена, когда еще существовала радиостанция «Русская волна». И, кстати, до сих пор мы вот этой вот дружной тусовкой собираемся на День радио или там на следующий день. И вроде как завтра тоже планируем это сделать. Поэтому всех люблю, помню, безумно скучаю. Раз в году мы встречаемся.
2: А что касается вот «Русской волны», много же оттуда именно выходцев, да, которых сейчас я частенько встречаю, и, ну, то есть, на самом деле, люди как бы помнят, они говорят, о, были времена, когда вот мы это дело слушали, да, все. Поэтому, друзья, мы говорим вам огромное спасибо за то, что слушаете, потому что, ну, без вас всего бы этого не состоялось. Мне кажется, у каждого радийщика есть какая-то своя история, первая, которую совершенно никому нельзя.
3: Тем более в прямом эфире, тем более.
2: Да.
4: Это не нажал кнопочку, пошли маты в эфир.
2: Подожди, у кого-то и это было еще немножко похлеще, поэтому это для таких более кулуарных историй мы оставляем. Ну, а было действительно то, что как бы можно рассказать. Я, допустим, вспоминаю свои плюс-минус такие первые впечатления, когда тебе говорят, ну, собственно, вот, а перед тобой 4 монитора, огромный пульт, несколько клавиатур. Дерзай!
4: И это хорошо, что у тебя все так лайтово, потому что в свое время, когда я работала на авторитетке, тогда еще называлась, сейчас Красноярск главный, коллеги, вам тоже,
2: да,
4: привет и поздравления,
2: привет.
4: У нас были еще диски частично, ну то есть у нас на стене огромные вот эти вот полки с дисками, и часть песен уже в компьютере была, а часть на дисках, и ты понимаешь, что нужно вот как-то вот, это вы можете представить, насколько я динозавр. То есть и мы понимали, что очень хочется куда-нибудь выйти, подышать свежим воздухом или в туалет. И если в эфире была «Касабланка» или какая-нибудь песня, которая
2: что там,
4: примерно...
2: она примерно 5 минут, да?
4: Да, можно было сразу понять, что мы сейчас куда-то вышли.
3: Вот. Ну и никто не осуждал.
4: Вообще никто не знал просто.
2: Я думаю, да, это просто такая местная кухня, которую понимают только исключительно вот те, кто работает на радио. Друзья, мы сегодня в этот праздничный четверг одариваем вас призами и подарками. У нас есть немало сертификатов в различные гастрономические места нашего города, поэтому оставайтесь с нами. Номер нашего прямого эфира 320600. Вот как только услышите объявление, обязательно звоните.
5: Завтрак чемпионов!
6: Просыпаемся!

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
5: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
6: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщику ЗВСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: В Красноярске 10 часов и 15 минут. За окном дождливо, но нам это не мешает радоваться тому самому поводу. Сегодня отмечается в России День радио, наш профессиональный праздник. По этому поводу с огромным удовольствием не только принимаем ваши какие-то приятности и поздравления, но еще и дарим вам сертификаты в гастрономические места нашего города. Кто хочет получить сертификат на 1000 рублей во вкусное место, набирайте номер нашего телефона 3-2-0-600. Линия сейчас абсолютно свободна. Дозванивайтесь, болтаем с вами, одарим вам, вас призами, подарками. И вот сегодня, возможно, прямо на обеде вы уже сходите и подумаете, как же я люблю.
3: Здорово, что я слушаю радио, вот вообще, какие-то бонусы, профиты. Вот за то, что слушаешь там какую-то музыку, да, вот на разных сервисах, какие-то дают бонусы? Нет, только деньги берут. А на радио, пожалуйста, все, вот вам 3-2-0-600.
1: Да, 3-2-0-600, номер нашего прямого эфира, линия свободна, пока вы набираете номер. Давайте поболтаем о том, что происходит. Иногда можно настолько в себя поверить, что дозвониться, видимо, по номеру. Давайте о новостях чуть позже, а пока поболтаем с вами. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как зовут тебя?
4: Меня Павел.
1: Паш, расскажи, пожалуйста, ты из какого района?
4: Я в Советском.
1: Советский район.
3: Вот, у нас... мой район.
1: У нас сегодня намечается битва районов, такая вот внегласная.
3: Да. Но драться не надо, никуда приезжать, ни в коем случае на стрелку. Просто поболеть за свой район. Вот у нас уже в участниках Солонцы, Кировский и уже Советский.
1: Расскажи, пожалуйста, буквально несколько плюсов своего района. Вот что прям сильно устраивает?
4: Да не знаю, все устраивает. Я живу в нем практически, как приехал в Красноярск.
3: Вот.
1: Понятно. Нет, слушайте,
4: уже больше 15 лет.
1: И прям никаких минусов даже. Не хочется ни на что пожаловаться.
4: Да, я не знаю, все круто. Самый большой район.
3: Вот.
4: Не знаю, самый классный.
1: Красавчики. Я вот живу в центральном районе, у меня вообще есть столько информации, которую я бы хотела выдать, но я такая слушаю всех вас, думаю...
3: Мы ждем, пока ты дозвонишься сама и скажешь это все. А мы поздравляем все-таки победителя. Можно поболеть за свой район, за Советский, что-нибудь таким хорошим мужским ревом прокричать Советский район.
1: Сделаем это?
4: Да, конечно.
1: Давай, погнали.
4: Советский район самый крутой.
3: Вау! Ну, спасибо большое. Я присоединяюсь, в общем-то, к твоим словам. И ни в коем случае не отключайся, потому что получаешь ты приз. За эфиром расскажем, как же его забрать.
1: Но не только сертификат на 1000 рублей в одно гастрономическое место нашего города, а еще мы вот прям для тебя хотим включить какую-нибудь классную песню, которая тебе точно поднимет настроение. Но для этого нужно прокрутить колесо фортуны. Итак, запускаем.
3: Легкое предсказание. Что будет за настроение. Так, крутится, крутится.
1: Тебе выпал трек «Моя Мишель». Иногда слушайся, наслаждайся, это исключительно для тебя.

0: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4.
3: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
8: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование в стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-1356.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
11: А папа?
10: Любит горы. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
11: И как же быть?
10: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Социальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: В Красноярске 10 часов 26 минут. От Яндекса 4 балла. Мы проверяем сейчас более детально дорожную ситуацию. Поэтому, если вы за рулем, для вас актуальная информация. Правый берег движется практически свободно. На нем мы не будем останавливаться. А вот на левом затруднения есть на Партизана-Железняка в районе Кристалл-Арена. Съезжая с Октябрьского моста на Авиаторов до пересечения с 9 мая, где

0: Высший пилотаж.
1: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: В Красноярске половина 12-го, от Яндекса 4 балла. Проверяем более подробно дорожную ситуацию. Итак, правый берег движется великолепно. Передвигаемся с вами сразу на левый. А, подождите, нет, обновила карту и вот здесь показала пробку на улице Свердловская. Продвижение в сторону Матросова. Я так понимаю, что при выезде произошла авария. Вот из-за нее мы там постоим. А теперь движемся на левый берег. На Партизана Железняка проблемы, выезжая с аэровокзальной. Буквально до, ну, практически до БКЗ мы с вами будем стоять, потому что, опять же, произошла авария. Есть на МРЧК пробка по обеим сторонам в районе Космоса. Небольшая, но все-таки чуть-чуть она мешает движению. Кроме того, Шахтеров вниз от кольца в направлении центра, если ехать, то там сбросим скорость. Ну и, в общем и целом, больше никаких дорожных ситуаций и происшествий я не вижу. От Яндекса 4 балла. Впереди для вас треки из проекта «Высший пилотаж».
1: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
4: Высший пилотаж.
0: 60 минут, 7 дней в неделю.
4: На Красноярск FM.
5: Раз, как намек на нас два, уже правило три важных слова.
6: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Реклама.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mentalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
7: На Красноярск ФМ.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: В Красноярске 11:37. 7 мая, четверг, на календаре. Здесь завтрак чемпионов. В Южной Корее перемещаемся мысленно туда. Робота посвятили в буддийские монахи. Сразу скажу, зовут его Габи. Ну, мы такого тоже знаем. Но он не из Южной Кореи. Перед началом церемонии у робота спросили, готов ли он вообще посвятить всю свою жизнь учению. А зачем спрашивали, если вы для этого его и готовили? Там же явно разработчик только ответ «да» вложил.
3: Yes.
1: Он, конечно же, этот робот согласился. После этого духовный наставник рассказал ему про разные заповеди. Среди них уважать жизнь, не вредить ей, не ломать других роботов и людей в том числе, слушаться людей, не перечить им, не обманывать, экономить энергию и, знаете ли, не перебирать зарядкой. Мне кажется, это очень актуально, особенно в современное время. Значит, по словам монаха, имя Габи происходит от «милосердный». Вот именно поэтому так робота и назвали. Габи произнес все обеты, и совсем скоро он уже начнет служить в храме в качестве почетного монаха.
3: Вот так вот. Слушай, во-первых, мне кажется, интересно было бы послушать какие-то потом нравоучения от старшего монаха Габи, чтобы он сказал: «Всегда протирайте флешку перед тем, как вы воспользуетесь ей».
1: «Всегда надевайте на флешку колпачок». Это, кстати, очень важно. «Всегда берите с собой пауэрбанк, когда едете в какие-то долгие поездки».
3: Вот такие вот важные нравоучения. Это вам не Конфуций. Это Габи.
1: Друзья, ну а для вас у нас информация на правах рекламы, знаете ли, которая тоже вам окажется крайне и крайне полезной. Вот если вдруг вам нужно срочно доставить груз до 5 килограммов между городами, но вы думаете, что это что-то очень дорогое, ну потому что быстро. Да, есть такой стереотип, но оказывается, он работает совершенно не всегда. Если небольшой груз до 5 килограммов, как я уже сказала, отправлять из Новосибирска в Красноярск, то в Красноярске он будет уже к утру. Цена такой скорости всего ничего 1200 рублей. То есть, получается, для каких-то срочных небольших посылок это вполне доступно и реально.
3: Да.
1: Рассчитайте стоимость своего груза на sevol.ru, либо же позвоните по телефону 8 800 600 ровно 9880.
3: Как жаль, что я вешаю больше 5 килограмм.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296 57 07.

0: 20-45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
2: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
6: на Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
3: Я даже, знаешь, немножко расстроен, Юль. Ну, потому что, ну, заканчивается у нас эфир сегодня. Вот вроде бы день радио, он только начался, и уже все, и уже почти без 15-12, без 14. В студии Юлия Майнгард.
1: Сева Бельмасов тоже здесь.
3: Долго не буду начинать, расскажу маленькую историю. Джейк Пол, тот человек, блогер, он же какой-то сейчас ныне испеченный боец. В общем, парень был очень популярный в соцсетях, начал заниматься боксом и начал... из-за того, что у него достаточно много денег, его персона знаменитая, начал вызывать на бой разных знаменитейших персон, таких как Майк Тайсон, например, да? Вот, он проводил с ним бой, в принципе, но все говорят, что Джейк, ну ты не настоящий боксер, и ему это уже доказали, он вышел против одного профессионала и, в общем-то, отхватил нехило так. Сейчас он пошел дальше, он вызвал Хабиба Нурмагомедова. Да, Хабиб уже давным-давно завершил свою карьеру, он пообещал, что больше не будет драться.
1: Но тело-то все помнит.
3: Он в хорошей физической форме, и, в общем-то, Джейк решил пойти вот по такому пути. Он знает сейчас о обстоятельствах достаточно неприятных в Дагестане, да, о наводнениях, и сказал, если ты со мной выйдешь на бой, я построю новую деревню в Дагестане, если вот такая
1: серьезно?
3: Вот история случится.
1: А это не Джейкоб, который из «Сумерек»?
3: Нет, это Джейк Пол немножко другой.
1: Тот просто тоже такой, знаешь, парень-то накачанный.
3: Ну, он, я так скажу, он тоже достаточно накачанный, но техника все-таки решает. Техника.
1: Так и что в итоге? Бой-то состоится у них или нет?
3: Пока что ничего не ответил Хабиб, но я думаю, что мы все ждем комментарии. Вообще, это будет, наверное, один из самых громких боев ближайшего там года, точно, mm-hmm. если он состоится, все будут о нем знать.
1: Потом Хабиб такой, да я за свою деревню.
3: Я за свой двор вообще роняю на суплекс в упор. Вот так.
1: Ребята,
3: вот
1: мы на этой ноте завершаем утренний прямой эфир. Завтра пятница, 8 мая, самый последний день рабочей недели. Потом мы отправляемся с вами в длинные выходные. Ну а пока сегодня, несмотря на погоду, надеемся, она вас никак не смущает. Работаем, продолжаем поддерживать друг друга. И, конечно же, поздравляем всех вас и нас вместе взятых с Днем Радио.
3: Да, красноярцы и красноярочки FM. Все для вас.
1: Всем пока.
3: Пока.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.
4: Высший пилотаж.
6: 60 минут, 7 дней в неделю.
4: На Красноярск-ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Минпромторг поддержал введение НДС в 22% на иностранные товары, приобретаемые через интернет. Налог начнет действовать с 1 января 2027 года, пишет ТАСС. Минздрав России утвердил новые правила сдачи крови, пишут Горновости. Список противопоказаний расширили. В него добавили ряд лекарств, а также заболевания и состояния, например, эпилепсию и некоторые болезни глаз. Изменился порядок оформления документов. Согласие на донацию теперь будут оформлять один раз при первом визите. Оно будет действовать до 1 года. Анкету донора будут хранить дольше, до 30 лет на бумаге и до 50 лет в базе данных. Также усилили лабораторный контроль. Перед первой сдачей крови ведут обязательное экспресс-тестирование на инфекции, а часть анализов будут проводить один раз с сохранением результата в системе. Приказ вступит в силу с 1 января 2027 года. Апрель 2026 года показал снижение выдач автокредитов впервые с января. Во многом это объясняется очередным ужесточением требований Центробанка к оценке дохода заемщиков. В денежном выражении выдачи сократились по сравнению с мартом на 5%, в количественном – на 3%. При этом основной вклад внесли кредиты на машины с пробегом. В годовом выражении объем выданных в апреле автокредитов показал рост на 43%, что говорит об общем восстановлении сегмента. Пишет «Коммерсант». Льготникам Красноярского края снизили стоимость проезда на электричках в 2 раза. Акция действует с 1 мая по 30 сентября для пенсионеров, ветеранов труда, многодетных семей, а также мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет с трудовым стажем от 15 лет. Льгота действует только для жителей региона и в пределах края. При покупке билета необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу, пишет телеграм-канал «Новости Красноярска». В Красноярске благоустраивают сквер «Сказочный». В сквере на улице Матросова обновят детские спортивные площадки. Установят новые лавочки, качели и освещение. Для слабовидящих появится навигация с картой парка, а фигуры Ивана Царевича и Серого Волка отреставрируют, пишет телеграм-канал «Мой Красноярск». В День Победы светомузыкальный фонтан на Театральной площади включат в режиме шоу под песни военных лет. Оно пройдет с 21 часа до 22 часов. В дальнейшем такие шоу будут устраивать по вечерам в пятницу, субботу и праздники, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 75.22, евро 88.06. Алина Старцева, служба информации.
3: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
0: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: Сегодня в четверг, 7 мая, в Красноярске дождливо и пасмурно. Температура воздуха днем плюс 16, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Красноярск FM 96.2.

0: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Мама, опять зубами!
6: С коронкой от SkyDental можно.
7: Сверхпрочная коронка из диоксида циркония по специальной цене. Стоматология SkyDental. Линейная 107. Звоните 296-1356.
8: Акция действует до ее отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8-800-698-80.
10: Сивол. Оберег 125-240-0023-886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
11: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Планируем семейное счастье по-фамильному.
2: А это как?
1: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
2: А потом дети вырастут.
1: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
3: Застройщику ОСЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4.
5: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
6: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
7: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
10: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.

0: топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан, время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Радио Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Для вахтового поселка нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
3: Одеялка с барашками.
2: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
4: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: А я сдал сессию.
7: А мы вчера поженились.
8: А у меня сын родился. Третий.
9: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
10: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Рособорнадзор определил запреты на ЕГЭ в этом году. Запрещается выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими участниками экзамена. Иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки, иные средства хранения информации. Участникам ЕГЭ нельзя выносить из аудитории черновики, экзаменационные материалы на бумажном и электронных носителях. Фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Во время экзамена запрещено перемещаться без сопровождение организатора, разговаривать, обмениваться любыми материалами и предметами, пишут РИА Новости. Минцифры готовит сокращение 15% сотрудников и передает часть функций ФСБ. Как пишет РБК, сокращения проходят в рамках реорганизации ведомства, начавшейся около полутора месяцев назад. По данным собеседников издания, в министерстве также рассматривают объединение отдельных департаментов. При этом функции департамента кибербезопасности могут быть переданы силовикам. В 2025 году число выданных гражданам России шенгенских виз выросло на 10,2% и превысило 620 тысяч. Самые популярные направления для туризма у граждан России – Франция, Италия и Испания, на которые пришлось 3/4 всех заявлений, пишет «Коммерсант». Бесплатные автобусы запустят на 9 мая в Красноярске. Всего в городе запустят 12 шаттлов. Они будут курсировать от торгового центра «Авиатор» в Советском районе до Красраба с остановками на Октябрьском мосту, улицах Московская, Мичурина, Корнетова, Чайковского и Крайняя. Интервал движения составит 5 минут. Кроме того, после возложения цветов к Вечному огню на площади Победы запустят 5 бесплатных автобусов, которые отвезут красноярцев к месту проведения парада, пишет НГС-24. Робот-монах появился в южнокорейском храме, пишет газета «Ру». 130-сантиметровый человекоподобный робот, одетый в традиционные буддийские одеяния, прошел обряд инициации и получил имя Габи. Он также принял участие в ритуале, когда монахи клянутся в преданности Будде, его учению и монашеской общине. Ранее роботы не участвовали в подобных мероприятиях в южнокорейских храмах. Габи молился наравне с остальными буддистами. Для робота даже переосмыслили 5 буддийских заповедей. Он должен защищать жизнь, не вредить другим роботам, повиноваться людям, не обманывать и экономно расходовать энергию. И о валюте. Доллар 75.22, евро 88.06. Алина Старцева, служба информации.
4: Это скверная погода.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в четверг, 7 мая, в Красноярске дождливо и пасмурно. Температура воздуха днем плюс 16, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс-класса» «Дивные дали». Звони 217-80-50.
4: Застройщик «Сазальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
6: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
7: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование в стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-13-56. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня, ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
9: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Комсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
5: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
6: А ты на балконе-то порядок навел?
5: А я в окно позвонил. Теперь жду. Я стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
6: А мне шкафчик заказал?
5: А шкафчик в подарок.
6: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
5: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277, 56, 33.
7: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
8: Неделю? Нет. Одну ночь. «Сивол» доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. «Сивол». Когда важно успеть. 8 800 698 80. «Сивол.рф».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2 903 803.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
4: А папа
3: любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
4: И как же быть?
3: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Госдуме хотят создать алиментный фонд, сообщает «Комсомольская правда». Депутаты считают, что из фонда государство могло бы без задержек погашать долги по алиментам, а затем разбираться с неплательщиками. Так перечисление алиментов будет успешнее и быстрее. Одинокие родители будут вовремя получать алименты от государства без лишних хлопот. Международная федерация смешанных боевых искусств приняла решение вернуть российских спортсменов к участию в молодежных соревнованиях. Они смогут выступать с национальной символикой. Также восстановлено членство Союза ММА России в организации. Ожидается, что уже в этом году юниоры смогут выйти на международную арену. В Минспорте называют это шагом к полноценному возвращению российских бойцов на мировые турниры, пишет «Лента дня». Суд в Красноярске отказался отменять закон об эвтаназии бездомных собак. Коллективные иски к законодательному собранию, губернатору и правительству края накануне отклонили. Закон действует с 1 января этого года. Основной пакет правил по работе пунктов временного содержания заработал с 1 марта. Его приняли после трагедии в Березовском районе, где стая собак загрызла 10-летнего мальчика возле СНТ «Теремок». До этого в крае работала система ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Теперь разрешено усыплять животных, если они агрессивны или есть подтвержденные случаи нападения на человека. Также пересматривают судьбу собак, которые на 1 марта 2026 года жили в приютах по муниципальным контрактам и раньше уже были признаны агрессивными. Их передают в пункты временного содержания на 90 дней. Повторно освидетельствуют и по итогам либо возвращают на улицу, либо усыпляют. Решение суда можно обжаловать в течение месяца, пишет НГС-24. Через Красноярское водохранилище запустили паром, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Переправа заработала в Балахтинско-Новоселовском округе на дороге Новоселово-Пристань, рассказали в Крудор. Спектакль о жизни академика Михаила Решетнева покажут в Красноярске. Над постановкой работает Красноярский театр юного зрителя. Для этого команда встречается с заслуженными ветеранами ракетно-космической отрасли и посещает места, связанные с выдающимся конструктором, сообщили в университете Решетнева. Спектакль станет рассказом о судьбе человека, его команде единомышленников и космосе. Премьера запланирована на 2027 год. И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Алина Старцева, служба информации.
3: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Сегодня в четверг, 7 мая, в Красноярске дождливо и пасмурно. Температура воздуха днем плюс 16, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: «Фамилия» – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050. Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: Для вашей базы отдыха нужны одеяла, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
6: Одеялка с барашками.
5: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
3: А ты на балконе-то порядок навел?
2: А я в окно позвонил. Теперь жду. Я стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
3: А мне шкафчик заказал?
2: А шкафчик в подарок.
3: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
2: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
4: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
5: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
6: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: The уютный дом 2014. Жилой комплекс Аэро на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск FM 2-903-803.

0: реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
4: Sleepkaif.ru.
5: Город Красноярск.

0: Завар бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россиянам хотят запретить поступать в магистратуру на другую специальность. Миноборнауки уже прорабатывает такой механизм ограничения, пишет газета РУ. Студент сможет отучиться только на ту специальность, по которой отучился на бакалавриате. Депутаты считают, что за 2 года магистратуры нельзя получить достаточно знаний для работы, поэтому ее профиль должен быть связан с полученным бакалавриатом. Продажи антидепрессантов в России выросли в 2 раза за 3 года, пишет Forbes. Около 30% всего рынка занимают 3 препарата – Ципролекс, Тритика и Вилоксин. Кроме того, на треть выросли продажи транквилизаторов и на 20% психостимуляторов. Опрошенные изданием врачи связывают тенденцию с ростом доступности психиатрической помощи, дестигматизацией психиатрии, а также улучшением методов диагностики. Также издание отмечает, что с 2020 по 2024 год россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Ряд опрошенных психиатров это также связывает с улучшением диагностики, а некоторые отмечают, что ухудшение психического здоровья – это мировой тренд. На месте снесенного Китай-города построят новое офисное здание. Это ясно из концепции развития площади мира, которую разработала администрация. В документе есть такой пункт. Строительство нового административного здания с подземной двухуровневой парковкой запланировано на месте снесенного Китай-города. На эскизах здание имеет 3 наземных этажа. Там же указано, что парковка на 2 подземных этажах вместит 174 машиноместа. Снесенный Китай-город принадлежал владельцу КТ и метрополия Владимиру Горячеву. После сноса земельный участок между метрополем и башней остался в его собственности, сообщает «Проспект Мира». В столице Красноярского края пройдет серия патриотических мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Одним из главных событий станет финал городского проекта «Летопись Победы», который состоится 7 мая в культурном центре на улице Высотная. Об этом рассказала заместитель главы города, руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева. Также в Красноярск доставят частицу вечного огня из Александровского сада в Москве. Огонь пройдет по памятным местам города, эстафета охватит все районы, в том числе стелу «Город трудовой доблести». После этого частицу вечного огня передадут соседние регионы – Тыву и Хакасию, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в четверг, 7 мая, в Красноярске дождливо и пасмурно. Температура воздуха днем плюс 16, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Боничива.
6: Здоровеньки, булы.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хан.
10: Привет, салют.
11: Привет. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4. Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
2: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Мама, опять зубами!
5: С коронкой от Sky Dental можно.
6: Сверхпрочная коронка из диоксида циркония по специальной цене. Стоматология Sky Dental. Линейная 107. Звоните 296-13-56.
7: Акция действует до ее отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
9: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Smart.TO для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал. Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
1: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали.
2: Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
4: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
5: ООО «Сивол», ОГРН 125-240-0023-886. Город Красноярск, улица Марии Цукана, 18, строение 6.
6: Планируем семейное счастье по-фамильному.
7: А это как?
6: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
7: А потом дети вырастут.
6: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
8: Застройщик ООСС «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

ЗМИ «Красноярск-ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Не тихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mentalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Красноярск FM.
1: А мы вчера поженились.
2: А у меня сын родился. Третий.
1: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
3: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: оставленное.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: нас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили увеличить штраф для авиакомпаний за овербукинг и предусмотреть автоматическую выплату компенсации пассажирам. Депутаты фракции «Новые люди» отметили, что сейчас пассажир вправе требовать возврата денег, однако на практике это требует от гражданина претензионной работы, пишет ТАСС. Отремонтировать коллектор на улице Симафорной в Красноярске планируют до конца мая. Такую дату озвучили в Краскоме. Все трубы и комплектующие уже доставили на площадку. Специалисты монтируют технологическую камеру, в которой затем состыкуют новые стеклопластиковые трубы с железобетонными. Параллельно готовят траншею под новое основание, на которое будут укладывать трубы. За соблюдением технологии строительства подушки под трубы будет вести контроль представитель завода-изготовителя. Напомним, что сейчас Симафорная в районе Мичуринского моста закрыто, но на время празднования Дня Победы по этому участку запустят автобусы. В Красноярском аэропорту в апреле сожгли почти 108 килограммов мяса, молочки и меда. Все эти продукты пытались провести в чемоданах ручной клади пассажиры рейсов из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Везти такие продукты через границу можно, но только с ветеринарными документами. У 60 пассажиров их не оказалось, поэтому еду изъяли, а самих нарушителей привлекли к административной ответственности. Все изъятое сожгли в специальные печи прямо на территории пункта пропуска. За месяц инспекторы Россельхознадзора проверили 261 международный рейс, пишет НГС-24. На Исауловской петле сгорело 17 гектаров. Виновнику выставили счет. Ущерб лесному фонду оценили больше, чем 820 тысяч рублей. И это не финальная сумма. Отдельно еще посчитают затраты на тушение. Работать пришлось вручную. Техника в горы не прошла. Пожар тушили несколько дней. По данным полиции, все началось из-за 55-летнего красноярца. Он приехал на петлю с группой и запустил сигнальные ракеты. Говорит, просто в честь похода. Сейчас идет проверка, после нее решат, возбуждать ли уголовное дело, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Молодых оленей из Роева ручья назвали в честь водоемов Красноярского края. Самочкам дали имена Хета, река на Таймыре и Кета. Такое название у озера на плато Путорана. Клички предложили горожане в соцсетях парка флоры и фауны. Животные уже прошли карантин и поселились в открытом вольере, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Алина Старцева, служба информации.
0: Пробуждается весной природа. Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
4: Сегодня в четверг, 7 мая, в Красноярске дождливо и пасмурно. Температура воздуха днем плюс 16, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск

0: Buongiorno.
1: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
2: Hello everybody.
3: Konnichiwa.
4: Здоровеньки были.
5: Саламатсва.
6: Bonjour.
7: Привет, hi.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио.
11: Красноярск FM 96.

0: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЦ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
4: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
6: Для вашей гостиницы нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
7: Одеялка с барашками.
6: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
6: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
5: Неделю? Нет. Одну ночь. «Сивол» доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. «Сивол». Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. «Сивол.рф».
7: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
8: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

СМИ Красноярск-ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами.

0: пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
1: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Не тихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
3: А папа?
2: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
3: И как же быть?
2: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Постановление об этом подписано, сообщили Интерфаксу в пресс-службе правительства Российской Федерации. Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. Подать такое заявление можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг, пояснили в пресс-службе. В марте-апреле продажи товаров для сада сократились на 8% год-году, стало известно Коммерсанту. Так, спрос на грабли снизился на 11%, мусорные мешки и саженцы на 10%, семена на 5%. Обычно перед началом дачного сезона люди активно покупают товары для сада и дачи, однако уже второй год подряд первые два месяца весны оказываются для рынка неудачными. По словам экспертов, в этот раз низкие показатели связаны с холодным апрелем и общим падением продаж непродовольственных товаров. Кроме того, потребители стали переходить на закупки на маркетплейсах. В онлайн-торговле продажи садовых товаров выросли на 14%. Аналитики рассказали, когда красноярцы начнут получать 200 тысяч рублей в месяц. Исследование провели эксперты РИА Новости. По их подсчетам, четверть красноярцев сможет получать 200 тысяч рублей больше через 4,2 года. Половина населения края сможет рассчитывать на такой доход через 7,7 лет, к 2033 году. Как утверждают аналитики, 75% жителей края будут ежемесячно зарабатывать 200 тысяч рублей через 10,7 лет, к 2036 году. При этом, как вырастут цены, что будет с инфляцией, не указано. Мэрия опубликовала обновленный перечень того, что не разрешат проносить в охраняемые зоны на 9 мая. Вас не пропустят с любыми жидкостями, даже с водой или духами. Под запретом также еда, алкоголь, банки, бутылки, аэрозоли и зажигалки. Спички можно. Не пустят и с животными, исключение только для собак-проводников. Крупные сумки и рюкзаки тоже лучше оставить дома. Отдельно запрещены дроны, воздушные змеи и профессиональная техника, если вы не аккредитованный журналист. Также нельзя проносить оружие, пиротехнику, бытовую химию и вещи, которые мешают установить личность. Контрольно-пропускные пункты развернут по периметру всех праздничных площадок. Очередь на досмотр обещает быть приличной. И в мэрии заранее посоветовали приходить заблаговременно и не брать лишнего, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Алина Старцева, служба информации.
4: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в четверг, 7 мая, в Красноярске дождливо и пасмурно. Температура воздуха днем плюс 16, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярске 17.00. Добрый вечер.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: И Ром Бутана.
4: Здравствуйте.
5: С днем радио, коллеги.
1: Ура!
5: Всех есть некий праздник. Вот, те, кто нас слушает, вы тоже причастны, мы вас тоже поздравляем.
4: Вам спасибо.
5: Потому что я, мы, радио.
4: Мы для вас, вы для нас. Так, и, кстати, сегодня день физика еще.
5: Да?
1: Физик радищих.
4: Ну да. День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ, РФ тоже.
5: Спасибо.
1: Все к одному.
4: Всемирный день пароля. Как у вас с паролями?
5: Нормально.
1: Password.
4: Нет, знаешь, не с переводами.
5: Иногда вижу вот эту плашку, типа, ваши пароли раскрыты. Типа, по-хорошему надо обновить. Я смотрю такой, думаю, да
1: мне никогда нечего
5: терять.
4: Я просто смотрю сайты, на которых пароли типа ушли, я такой, да там как бы ничего такого.
5: Там не те данные, которые нужны.
4: Ну,
5: вот. Это тебе так кажется. Ты просто не знаешь, где смотреть раскрытые пароли.
1: А еще мне, когда я смотрю, когда я где-то там регистрируюсь, ввожу пароль, что-то потом дальше какие-то провожу, эти самые манипуляции, мне потом говорят, повторите свой пароль, я такая, а я вообще, какой пароль сейчас, я серьезно, мне хватает 3 секунд, чтобы забыть, какой пароль я только что ввела.
5: За это нужно говорить спасибо нашим телефонам, которые сохраняют твои пароли.
1: Я каждый раз просто кланяюсь низко в ноги ему.
4: Они мне кажется, когда программируют операционные системы, такие, так, но они ж тупые. Давай сделаем автосохранение.
5: Ну вот, я говорю, за это спасибо.
1: За это огромное спасибо, это правда.
5: Хотя, кстати, большинство паролей я, допустим, помню так. У меня есть проблема с именами. Я иногда имена могу не запомнить. Но пока с человеком нормально уже общаться не начну. Есть проблемы с датами. Я иногда даты могу. Почему? Вот опять же, спасибо, что есть записная книжка в телефоне. Но вот то, что касается паролей и вообще вот различных вот каких-то вот цифр, чисел, вот кроме дат, опять же говорю, остальное я запоминаю вообще очень быстро. Я не знаю, как это работает, это но странно. Всякие, знаешь, там номера там карточек своих, там эти серийный номер паспорта. То есть оно, я вот один раз прочитал все, я запомнил. Как так работает, понятия не имею.
1: Визуальная память хорошая.
5: Возможно. Но я, опять же, наверное, просто играет то, что у меня математическое образование и в целом склад ума такой. Я вот цифры, числа вообще это мое.
1: 7,8.
5: 56.
1: Молодец.
5: Отстань.
1: Я плохой, наверное, лучше посложнее выбрать, конечно, что я как-то на
4: рифму. Ты страшнее махнула рукой, чем пример.
5: Ну, кстати, да.
4: Так, у нас что еще есть?
5: У нас сегодня много подарков.
4: Подарочки, да, в честь Дня радио. Ну и, естественно, мы пощупаем что-то от автомаркета «Навигатор». Так что за эфиром следите, оставайтесь с нами. А мы потихонечку начинаем.
6: Я сказала, стартуй!

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
3: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от «Алео» цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование в стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-1356. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.

0: Кавер бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
4: Деньги нужны сегодня? Спецресурс. Ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс 124.ru и начни зарабатывать.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.15 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трегубов.
5: И Ром Бутанай.
3: Здравствуйте. Расскажу вам про машину. Называется эта машина, точнее, зовется эта машина Марк Уолберг.
5: Ого. Он, кстати, здоровый.
3: Он стал фитнес-блогером.
5: Да?
3: Да, на YouTube. И зовет других блогеров качаться в 4 утра.
5: Не-не, я просто к тому, что вы же помните фильм у него, как он там, «Анаболики» или как он там назывался?
4: Да.
5: Он же реально раскачался очень жестко. И в целом он для многих ролей как бы форму вот так вот поддерживает. Он прям, ну, реально хорош.
3: Короче, на YouTube его шоу называется 4AM Club Challenge.
4: А что другого времени, что ли?
3: Он будет популярных создателей канала контента и гоняет их по своей тренировочной программе в домашнем зале. Причем очень крутой зал у него домашний. Он сам уже, кстати, много лет встает в 2:30 и вот до утра...
5: У меня сейчас тоже вопрос. Если хотя бы 6 часов сна, надо лечь в 8, получается?
3: Примерно так, да. Где-то попадалась статья, его расписание дня, и там вообще никак у нормальных людей.
5: У меня тоже никак у нормальных. Я ложусь в 4-5. Вот сегодня я лег в 5:30.
3: У него чуть-чуть вообще по-другому.
5: Встал в час.
3: Вот, встает в 2:30, тренируется до рассвета. И вот превратил это в контент и челлендж вообще для всех.
5: Просто крейзик какой-то.
3: Реально машина.
5: Ну, это да. Получается круче, чем АК.
3: Ну, да. Ну, опять же. Смотря какой.
4: Мы про исполнителя говорим.
5: Согласен.
3: Естественно, конечно. Витя уже не тот, конечно.
4: Уже давно, по-моему.
5: Витя точно в 2:30 не встает.
3: Он там в другое время встает.
5: Ну, как я, плюс-минус.
3: Чуть-чуть попозже, да.
5: У нас примерно вот с ним график одинаковый, наверное.
3: Да. Опять же, тут бизнесмен. Есть некий,
5: ага.
3: Да. 16-летний школьник выкупил ПВЗ, чтобы воровать оттуда видеокарты.
5: Вот это да!
3: Он через чужие аккаунты заказывал и просто с собственного пункта выдачи их выносил.
5: Вот это, конечно,
4: красиво. С одной стороны,
5: вроде
4: удобно, конечно, а с другой он там в курсе, как это устроено.
3: Скажем так, больше 1 миллиона рублей заработал. Вот. Ну, все, естественно, закончилось уголовкой.
4: Конечно. Он на что рассчитывал вообще?
5: Это дичь, конечно.
3: Гений, миллиардер, филантроп. Куда? Как бы сделать, чтобы бесплатно выносить с ПВЗ? Свой ПВЗ. Гениально.
4: Не было никаких проблем в его идее.
3: Идея очень такая опасная.
4: Не повторяйте, выполнена
3: непрофессионалами.
5: Вот, но что точно будет выполнено профессионалами, так это вот в следующий наш выход. Будьте готовы, мы кое-что разыграем. И вам за это ничего не будет, если вы выиграете.
3: Абсолютно верно, потому что в следующем выходе мы что-то пощупаем, да? Yeah. А немного информации на правах рекламы прямо сейчас. Вот, допустим, вы решили построить дом.
5: Допустим.
3: А дом же строится на десятилетие, долгосрочная такая постройка.
5: Да.
3: Поэтому в компании «Новый уровень» уделяет особое внимание качеству, за которое не стыдно.
5: Угу.
3: Использует проверенные технологии, соблюдает все строительные нормы и гарантирует надежность. При заказе дома до 50 квадратов подарят вам крыльцо.
5: Так.
3: Если дом от 50 до 100 квадратов, то водосточную систему.
5: Хорошо.
3: А если строительство дома свыше 100 квадратов у вас перевалит, то септик в подарок.
5: Денег получается.
3: Еще и септик бесплатно.
5: Хорошо.
3: Подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-1411. Акция действует до ее отмены. Новый уровень качества, за которое не стыдно.

0: Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Для вахтового поселка нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
2: Одеялка с барашками.
1: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Утро

0: что скрипело раньше, а моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». ОГРН 11-42-46-80-32-992, город Красноярск.
3: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жан Саранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
4: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
5: А ты на балконе-то порядок навел?
4: А я в окно позвонил. Теперь жду. Я стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
5: А мне шкафчик заказал?
4: А шкафчик в подарок.
5: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
4: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
6: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: I went deaf on a bitch.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
0: 5:27 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
3: Андрей Губан.
4: И Рома Бутанаев.
0: Здрасте.
4: Здорово. Так, у нас есть, как всегда, некий предмет от нашего друга, партнера, товарища «Автомаркет Навигатор».
0: Совершенно верно. Спонсор нашей игры у «Автомаркет Навигатор» на Белинского 3. Кто-то уже здесь, кто-то уже с нами.
3: Кто уже в курсе.
0: Добрый вечер. Алло.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я думал, вот собака нам звонит там. Там на фоне просто гав-гав.
0: Мне не хватает этой игры. Как вас зовут? Здравствуйте.
5: Людмила.
0: Людмила, прекрасно. Играем в игру на ощупь, пожалуйста.
4: Людмила, рассказываю. Правила очень простые. У нас есть некий предмет из автомарта «Навигатор». Про этот предмет мы сейчас вам дадим 3 подсказки. Если вы по этим подсказкам сориентируетесь, разгадаете, что это такое, этот предмет достанется вам. Вы готовы?
5: Да, готовы.
4: Не могу не спросить, а у вас есть автомобиль?
5: Да.
4: Хорошо, потому что этот предмет прям вот в салоне автомобиля очень будет полезен. Смотрите, я так скажу, что вот этот предмет, он нужен для того, чтобы что-то очень хорошо держалось.
0: Так,
4: это была первая подсказка.
0: Так, это первая подсказка, пожалуйста.
3: Он сделан из пластика. Ну хорошо.
4: Очень близко.
3: Очень близко.
4: Первое слово прям вот попадание было сейчас. Это держатель.
0: Зафиксировали.
4: Но не для телефона.
0: Вот сейчас бы этот предмет, в принципе, пригодился, потому что вы бы точно им пользовались. Конкретно вот прямо сейчас погода такая.
3: Видим прям, что надо.
0: Что есть предмет, который носит...
5: Почти.
4: Так, и теперь соединяем два слова. Держатель для чего?
5: Для очков.
0: Абсолютно.
3: Как вы
0: верно.
3: Это делаете?
0: Это невероятно. Просто. Видно, что ли, в камеру, кто шторы закрываете? Нет, на самом деле классно, что отгадывают быстро.
4: Не, я вообще, вот честно говоря, я не могу не спросить, а у вас в машине есть подоконник?
0: Как бы это ни звучало. Классно.
5: Нет, наверное.
4: Вот и у меня нету.
0: А держатель для очков теперь
4: а вот
0: у вас
4: теперь,
0: есть.
4: Да, теперь держатель у вас будет.
0: Причем там еще и дополнительный зажим для карточек.
4: О, это клево.
0: Да, сразу.
4: Не, это правда, я честно говоря, не понимаю вообще, куда пропали подочечники из машин. Раньше были всегда. Сейчас не в каждой прям есть.
0: А это они такие, либо экран, либо подочечник.
4: Да, походу именно так.
0: Выбирали вот. По такому
4: да,
0: принципу.
4: Мы вас поздравляем. Собственно, вот этот держатель для очков достается вам. Главное, трубочку не кладите. Мы за эфиром вам обязательно расскажем, где и как его забрать.
0: Хорошего
5: Хорошо.
0: Вечера. До свидания.
5: Хорошо, спасибо. До свидания.
4: Реально полезная штука.
0: Очень. Да. Вроде маленькая, да, а очень, очень нужная. И немного полезной информации на правах рекламы. В автомаркете «Навигатор» вы найдете все необходимое для вашего автомобиля. Вот что бы вам не понадобилось, пожалуйста, вот маленький подочечник есть.
4: Да.
0: Масло поменять, более 50 брендов масел, во-первых, всегда в наличии, во-вторых, по приятным ценам, и в-третьих, бесплатная замена.
4: Кайф.
0: Ну что за красота. Автохимия, автокосметика, запчасти, инструмент, багажные системы тем, кто уже готовится к летнему сезону к путешествиям. Пожалуйста, все это есть на Белинского 3 в автомаркете «Навигатор». Никто не уйдет без покупки. Бум!

0: Концерт часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014. Жилой комплекс Аэро на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол.

0: прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
1: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал. Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
7: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.45 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрегуба.
5: И Роман Бутона.
3: Здравствуйте.
5: Здоровенько.
3: Так вот, настало время разыграть подарочек.
5: Да, а я просто напомню, вдруг кто-то не в курсе, что именно сегодня отмечается тот самый день радио. Именно поэтому у нас есть подарки. А чтобы подарок получить, что нужно сделать? Нужно дозвониться к нам по номеру телефона 320-0600. Что-то с нами немножко поболтать. Там, что-то
3: да?
5: Подарок получить.
3: А мы вам подарим сертификат в одно из заведений нашего города. Номиналом в 1000 рублей.
5: Ну, нормально.
3: Да,
5: нормально.
3: Приятный бонус вообще.
5: Знаешь. Между прочим, есть звонок уже.
3: Да, добрый вечер, алло, привет. Алло, да, привет, как зовут тебя?
6: Александр.
3: Александр, прекрасно, прекрасно.
5: Саш, вопрос на засыпку. А вот сколько ты уже слушаешь Красноярск ФМ?
6: О, ну на самом деле года 2 точно стабильно.
5: О, это с кайфом.
4: Неплохо.
5: А вот скажи, а ты в курсе, кто изобрел радио?
6: Если честно, не особо.
5: Вот, там, кстати, тезка твой, там Александр с фамилией Попов.
3: Там Маркони еще,
5: ну,
3: они
5: там,
3: одновременно.
5: Там несколько, да, там Маркони и Тесла еще. Да, там несколько человек вот над всем этим работали в одно примерно время. Вот, но, собственно, у нас вопросов-то больше. Ребята, есть вопросы к Александру?
3: У меня абсолютно ноль.
4: Ну, матросов нет вопросов.
3: Абсолютно никаких вопросов. Поэтому, Саш, мы тебя поздравляем. Приз достается тебе. Вот так легко и просто.
6: Спасибо большое.
3: Трубку не клади. За эфиром мы расскажем, где и как приз получить. Хорошего вечера тебе. Оставайся с Красноярска ФМ. Пока-пока.
6: Пока.
5: Вот, и давай напомним нашим слушателям, что в ближайшие пару часов мы еще несколько подарочков разыграем.
3: Вообще запросто, вообще легко.
7: Сейчас

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Выпуск легковых шин в России в первом квартале упал на 23%, сообщает «Коммерсант». Негативная динамика, в частности, объясняется давлением китайского импорта. По данным Главного таможенного управления КНР, поставки легковых шин в Россию в первом квартале выросли на 53%. Общий импорт легковых шин в Россию увеличился на 41%. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники. Средний чек – 66,5 тысяч рублей, сообщили в АТОР. В топ-5 выгодных направлений также вошли Белоруссия, Вьетнам и Таиланд. Но в Азии средний чек уже от 160 тысяч рублей, пишут РИА Новости. На выходных в Красноярске перекроют проезд к травмпункту на Правобережье. Ограничения вводят на время проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы. С 9 утра 8 мая до 8 часов вечера 9 мая проезд к травмпункту на Красрабе 48В будет закрыт. Детей в это время будут принимать в больнице номер 20, а взрослых в ООО «Артравита» на Красноярском рабочем 150, строение 48, помещение 1, сообщает телекомпания «Енисей». Аэропорт Черемшанка в Красноярском крае ждет новый ремонт стоимостью 183 миллиона рублей. Работы продлятся до конца 2027 года, а ввести объект в эксплуатацию планируют к концу августа 2028 года, пишет телеграм-канал «Новости Красноярска». В Красноярске май пройдет без сильных магнитных бурь. По прогнозам сервиса timein.ru, геомагнитная обстановка будет в целом спокойной. Небольшие возмущения возможны с 6 по 7 мая, а затем с 14 по 16 мая. Их уровень не превысит 5 баллов. После этого активность пойдет на спад и к середине месяца снизится до минимальных значений. Во второй половине мая существенных колебаний не ожидается. Лишь периодически возможны слабые возмущения. Несмотря на спокойный прогноз, специалисты советуют метеочувствительным людям следить за самочувствием. Даже умеренные колебания могут вызывать головные боли, слабость и перепады давления, пишут Горновости. Трамвайная платформа с атмосферой военного времени выйдет на маршрут 9 мая. Сейчас в депо завершают ее оформление. На ней воссоздали фрагмент окопа, выставили военную технику и вооружение, сообщает мэрия Красноярска. Во время движения трамвая водитель будет в военной форме. Также на платформе прозвучат песни военных лет. Праздничную платформу запустят 9 мая по кольцевому маршруту Красноярский рабочий, Мичурина, Щерса, 60 лет октября, Матросово, Предмостная площадь. И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 18.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 6.03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: И Ром Бутанаев.
4: Здравствуйте.
6: Слушайте, прежде чем вот сказать о том, что да, у нас есть еще один подарочек, малюсенькая история. Тут создатель сериала «Пацаны», ну вот этот вот, жесткий трэш-сериал, да, вот Эрик Крипке, он пожаловался, что вообще, короче, говорит, делать трэш в кино стало очень сложно.
5: Почему?
6: Потому что новости в реальном мире, говорит, чуть ли не жестче, чем, говорит, то, что мы делаем в сериалах.
5: А, кстати, то есть это он уже как будто реализм снимает.
6: Это прям цитата, он говорит, в мире творится такая дичь, что даже кино начинает проигрывать. Вот, причем он говорит, ну, типа, что Хоумлендер, да, вот, который в сериале у них есть, там, в образе Иисуса Христа, говорит, он думал, я думал, это самое безумное, что могло, говорит, произойти, говорит, пока, говорит, Трамп не опубликовал свое изображение в этом же образе, говорит.
5: Ну, типа, говорит, ну, может, насмотрелся.
6: Алло, говорит.
7: Ну, да, наверное, такие же фильмы, сериалы делали, как аттракцион, типа, а представляете, если бы было вот так. А ну, если есть на самом деле, то фильмы, они такие, да как будто бы, зачем? Оно же по-настоящему.
5: Ну, настоящую правду
6: показывает. Просто вот в силу того, что мы работаем-то реально вот с историями и новостями, которые во всем мире происходят, и мы с вами это читаем, но мы же реально знаем, что ну сколько дичи творится, это же ужас. Вот, ну а теперь без дичи. Никита, расскажи, что у нас есть.
7: А все легко, у нас есть сертификат на 1000 рублей в одно из заведений нашего города. Приятный бонус.
6: Да, и достанется он тому, кто дозвонится к нам в студию по номеру 32-0600. Чуть-чуть пообщаемся, поболтаем, и все, и подарочек отдадим.
7: Маленечко.
6: Я просто напомню, что есть сегодня некий повод, почему мы вот так подарки раздаем. Потому что день радио мы отмечаем.
7: Совершенно верно. Кто с нами? Добрый вечер. Алло, привет.
8: Привет.
7: Как зовут вас?
8: Оля.
7: Ольга.
6: Оль, ну тот же вопрос вот задам, который предыдущему нашему слушателю. Сколько ты уже с Красноярска ФМ?
8: Ой, очень много. Лет, не знаю, 7-8, наверное.
6: Это хорошо.
7: Нормально.
6: Она помнит, когда родился навигатор.
7: Вот такие еще были.
6: Да,
7: ходили под стол.
6: Малюсенькие.
8: Вот. У меня даже наклейка была от вас на машине.
6: Так надо обновить.
7: Да, приезжайте.
6: Ну, у нас есть.
7: Блокнот еще дадим.
6: Да. Ну и сертификат дадим еще.
7: Конечно. Конечно.
5: Мы не жадненькие.
7: Сертификат, все, уже. Сертификат уже твой. То есть, ну, все, нет вопросов. Это был вот единственный вопрос, который нас интересовали.
6: Да, поэтому мы тебя поздравляем, подарочки достаются тебе. За эфир мы обязательно расскажем, где и как их забрать, поэтому трубочку не клади.
7: Хорошего вечера, оставайся на линии. Из Красноярска ФМ, естественно. Пока-пока.
8: Пока-пока.
6: Вот так вот.
5: Класс.
6: Это наши старожилы.
7: Чего они сторожат? Чтоб нас не украли.
6: Да.
7: Все правильно.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3, и сэкономь на ремонте.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
4: Слипкайф.ру.
5: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
6: Сивол. Оград 125 240 00 23 886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СС» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.15 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Роман Бутанаев.
3: Здрасте.
5: Привет. Всем еще раз привет.
3: Пару киноновиночек тут мне попалось на глаза.
5: Пожалуйста.
3: Вышел первый трейлер «Койот против Акме». Помните такого?
5: Нет.
3: Warner Bros. Ну, «Койот», который там по пустыне носился. Да. Это студия там какая-то. Короче, фильм отменила Warner Brothers, но его выкупила другая компания за 50 миллионов. Ну, типа, копеечки какие-то. По сюжету «Койот» подает в суд на корпорацию «Акме», чьи гаджеты постоянно подводили его в попытках поймать этого дорожного бегуна. Луни Тюнс, вот эти вот мультфильмы. Вот, собственно, об этом и будет. 28 августа премьера.
4: Прикольно.
5: Ну, прикольно.
4: Это был забавный мультик.
5: Поржать можно.
3: DC показал тизер боди-хоррора «Глиноликий».
4: Там говорят, что да, что что-то пугающее.
3: Да, собственно, расскажет историю происхождения вот злодея. Актер, который после нападения соглашается на экспериментальное лечение. В итоге его тело превращается в такую пластичную массу, которая меняет форму и может принимать облик других людей. Вот какой-то трешачок от DC 23 октября выходит.
4: Ну, посмотрим, что они там намутили.
3: Нет, тизер жуткий, конечно. Ну, такой, там что-то 10 секунд, но он такой...
4: Но тебя это пугает.
3: Ну, не то, что прям пугает, но просто внешний вид человека вот на больничной койке, он достаточно жуткий. Там по глазам все понятно. Вот, собственно, вот такие
5: я
3: можно...
5: я пойму все по глазам.
3: А можно по звонку все понять, кстати, еще. Ведь у нас есть сертификат номиналом 1000 рублей в одно из заведений нашего города. А так как сегодня праздник, день радио, поэтому подарки дарим мы. Правильно? Правильно.
4: Ура.
3: Что нужно для этого сделать? Проинструктируйте,
5: Аня,
3: пожалуйста.
5: Расскажи, что нужно сделать.
4: Позвонить нам.
3: Пожалуйста, умоляем.
5: А номер наш какой?
4: Да почему все время номер? Почему я всегда номер попадаю?
5: Номер наш 320-0600. Звоните к нам. Мы еще один подарочек кому-то из вас обязательно задаем.
3: Уже на связи с нами кто? Добрый вечер, алло.
6: Добрый вечер.
3: Как зовут тебя?
5: Спасибо.
3: Подожди, как зовут, не расслышал, прости, пожалуйста.
6: Олег.
3: Олег, замечательно. Олег, мы стандартный вопрос задаем. Давно ли ты слушаешь Красноярск ФМ?
6: Я уже даже не помню, очень давно.
3: Это приятно.
5: Так, вы еще не родились, я уже слушал.
3: Да, вот как
4: динозавры ходили.
3: Попов радио изобрел, я 96.2 нашел. Там еще ФМ не было, но я знал уже. Я настроился.
6: Я с вами уже и пиццу выиграл, и на концерт сходил, то есть... Достаточно давно.
5: Ну, то есть мы не обманываем.
4: Мы обеспечиваем просто жизнь как человека.
3: Да, сука.
4: Приятно, да,
6: Все реально, все правдиво.
5: Да кого, Никита?
4: Ой.
3: Что?
5: А?
3: Да там, да вот этих вот. Поэтому больше нет вопросов, и сертификат в одно из заведений нашего города достается тебе. Мы тебя поздравляем. Где и как забрать,
6: спасибо,
3: как всегда, расскажем за эфиром, поэтому не клади трубку, оставайся на линии. Хорошего вечера, оставайся с Красноярск ФМ. Пока-пока.
6: До свидания.
3: Ну, ты знаешь, старожилы такие.
4: Вообще,
5: да, здорово.
3: Это очень классно.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Для вашей базы отдыха нужны одеяла, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
5: Одеялка с барашками.
4: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УКРН 118-246-875-90.
8: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
9: А ты на балконе-то порядок навел?
8: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
9: А мне шкафчик заказал?
8: А шкафчик в подарок.
9: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
8: А я в рассрочку заказал.
10: Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
11: Представляем большой кроссовер «Джили Акаванго». Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
12: Для семьи.
11: Для кого нужен его огромный багажник?
12: Для семьи.
11: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. «Джили Акаванго». Больше для семьи. Официальный дилер «Джили» в Красноярске – автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
13: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
14: Планируем семейное счастье по-фамильному.
9: А это как?
14: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
9: А потом дети вырастут.
14: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
15: Застройщик ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск-ФМ.
4: Алло.
5: Доброе утро.
6: Да, привет, привет.
5: Хотел бы уточнить по машинке, интересно. Жак М6, по минивэн он идет.
6: Ну, я бы так сказал. Вот если мы рассматриваем минивэны, которые перекочевали там в свое время по платформам в Азию, то для меня, ну, как-то интереснее, что ли, платформы, которые были нормально освоены у ГАКа М8. Если мы говорим о минивэне производства Global Automobile Concern, есть большая история. Да, там двигатели, которые как две капли воды, почему-то похожи на CR-V-шные, на турбовые и на цепи. Да, там как бы платформа, которая читаемо взята у Альфарда. Но, слушайте, по сочетанию цены и качества для представительского минивэна, который предназначен для езды на дальние расстояния, у него очень много интересных плюх. И вот здесь я бы присмотрелся с точки зрения хотя бы рационального использования денежных средств. Но всякие вот такие штуки, знаешь, из разряда там бриллиант в рычаге переключения коробки передач, такой, чтобы крутить, как спиннер можно было. Это вот как с добрым утром. Это у них что на GS8, что на GS3 у них везде эти брюли, что в M-ке. Но, с другой стороны, слушай, это какой-то свой прикол. У них зато очень удобные сиденья с раздельными, то есть китанки, которые с раздельным управлением, по массажу, столиками своими, зарядками, кучей всяких опций. Туда можно еще навесить экраны. Ну, в общем, из минусов очень низкая посадка, прям реально низкая, он для хороших дорог. И он как пылесос на себя собирает всех мне, без защиты, тем более лобового стекла, я бы вообще никуда не выезжал. Один тест-драйв у нас был, трехчасовой, нам кокнули лобовое стекло, чтобы ты понимал, в окрестностях города. У всех таких машин есть подобная проблема. Это если мы конкретно прям минивэн, вот под представительский класс. Но в отличие от того же Альфарда, у него нет такого управления и нет такой мощности. Вот, собственно, и все.
5: Все, понял. Спасибо. Будем думать. Спасибо.
6: Да, спасибо. Удачи.
4: Саш, у нас есть вопрос. Стоит выбор между Kia Sportage 11-13 года 2 литра и Mitsubishi Outlander 12-13 год 2-литровый. Езда по городу, нужен качественное авто.
6: Если то двухлитровое, то я бы проголосовал за Outlander. История более понятная. Фишек по салону не так много, как хотелось бы. Просто салон просторный достаточно. Что же касается 11-12 года Кореи, там вот есть пограничные моменты, что у Sportage, что у AX-серии, я имею в виду Hyundai, надо внимательно смотреть, что происходит в каждом горшке, что произошло. У них же там были истории с этим масляным голоданием, задирами, еще чем-то. И там только после 14-15 года я бы что-то интересное для себя нашел. Поэтому да, пока Outlander для меня это и некомфортный, но все же просторный автомобиль за свои деньги, и уж с двухлитровым мотором он едет поприятнее. Давай дальше.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал. Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики провела акции 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: А я сдал сессию.
4: А мы вчера поженились.
5: А у меня сын родился. Третий.
6: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
7: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте nashtoshkodom.rf.
8: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.

0: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Комсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
1: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города.
2: Официальный дилер «Джили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
0: 6.46 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
3: И Ром Бутуна.
0: Здравствуйте.
4: Привет.
0: Тут городок есть такой, Джермантаун.
4: Джермантаун.
0: В США. Вот. Но тут не в названии дело. Mm-hmm. Там полицейские провели операцию по обезоруживанию школьников с автоматами Нерф. С игрушечными. Значит, офицеры выехали на сообщение об стрелке. Ну, а там уже есть неприятные инциденты, поэтому они поспешили. Но на месте были старшеклассники вот с игрушечными вот этими Нерфами. Ну, играли. Подростки, кстати, были одеты в черное, один в балаклаве. Но тут как будто бы можно напрячься было. В соцсетях спорят, что игрушечное оружие могли принять за настоящее.
3: Так.
0: И вообще, открыть стрельбу. Вот. Но теперь вот у ребят есть эпичные фотографии. Они все вместе, короче, сфотались с полицейскими машинами, там все с бластерами Нерф. Но опасно. Игры.
3: Жестко.
4: Но вообще показательно, насколько у них действительно остра эта проблема.
0: Ну, конечно.
4: Так мгновенно среагировали.
0: Здорово, что некие инциденты, да, где
4: здорово, что мгновенно среагировали. У меня неприятная такая история для нас, для всех, мне кажется, что мы же с вами любители чипсиков немножечко, да?
0: Ну, да.
4: Бывает, да. Но вот если регулярно прям употреблять, то это негативно влияет на мозг все-таки. Исследователи говорят об этом. Значит, это каждый дополнительный 10% ультрапереработанной пищи, а это называется ультрапереработанная пища, в рационе, значит, связано с понижением когнитивных способностей. И вот там есть некие вредные вещества, акриламид, фталаты, бисфенолы. Вот если увидите это что-то где-то на надписи...
0: Если сильно захотелось
4: избегайте,
0: фталатов...
4: Избегайте всеми способами.
0: Понтифталат.
4: Короче говоря, не надо никаких чипсиков.
3: Хорошо.
0: Вот, тьма накрыла. Ненавистный. Прокуратором год. Не, ну иногда-то можно. Ну, а постоянно.
4: Ну, там регулярно написано. Не надо.
0: Регулярно
4: а иногда...
0: я не представляю сценарий, например, в своей жизни, где бы я постоянно ел чипсы.
3: Не, ну есть такие люди.
4: Ну, подожди, тоже смотря какая регулярность. Потому что раз в неделю.
0: Ну нет, это не часто.
4: Не
0: это
4: часто,
0: ты
4: да?
0: Не чипсоголик еще такой, типа, ну.
4: Ладно, так и передадим.
0: Маленько,
4: да. Маленечко, чуточек,
0: маленечко.
4: Разочек.
0: Так, у нас же сертификат есть, кому-то отдадим?
3: Да, отдадим. Давайте 3-2-0-600 наш номер, по которому можно звонить к нам в студию и забирать сертификатик в честь Дня радио. Вот так вот мы легко и просто радуем и кормим наших слушателей.
4: Да,
3: как
4: даже не
3: хоба.
4: Мучаем.
3: Да.
0: Добрый вечер, алло, привет.
5: Алло, здравствуйте.
0: Как зовут вас?
5: Игорь.
0: Игорь, прекрасно. Давно ли вы с Красноярск ФМ? Рассказывайте вашу историю.
5: Честно говоря, 2 дня.
4: О! И как вам рассказываете?
5: Ну, хорошо, даже очень хорошо. Но у меня просто что-то почему-то такое складывается впечатление, что вот это 96.2, оно где-то я уже... Давно-давно я уже слушал его, но, по-моему, под другим названием, может быть, я ошибаюсь.
0: Да, была радиоромантика.
3: Когда-то давным-давно.
0: Да-да-да. Очень хочется слышать, что вы сказали «давно».
3: Да-да-да.
5: Да, вот именно давно.
0: Да, буква правильная, все.
3: Вот, ну, собственно, мучить больше не будем. Подарочек достается вам, поэтому трубочку не кладите. За эфиром обязательно расскажем, где и как его забрать.
4: И оставайтесь с нами теперь навсегда, пожалуйста.
0: Да, хорошего вечера. И оставайтесь на линии, главное. Все подробно расскажем.
5: Праздником вас.
4: Спасибо.
3: Как говорится, оставайся, мальчик, с нами.
0: Да, главное, что давно.
3: Согласен.
0: Мы отдохнем немножечко и вернемся.
6: Сейчас.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В России может подорожать мебель, пишет «Лента дня». Власти обсуждают введение заградительной пошлины на мебель из недружественных стран. Мера призвана поддержать отечественных производителей. По оценкам экспертов, цены на мебель вырастут до 50%. Причем подорожает не только импортная продукция, но и российская, так как поднимутся траты на комплектующие и издержки. Россиянам хотят запретить поступать в магистратуру на другую специальность. Миноборнауки уже прорабатывает такой механизм ограничения, пишет газета «РУ». Студент сможет отучиться только на ту специальность, по которой отучился на бакалавриате. Депутаты считают, что за 2 года магистратуры нельзя получить достаточно знаний для работы, поэтому ее профиль должен быть связан с полученным бакалавриатом. Разница зарплат у мужчин и женщин стала максимальной за 13 лет. В среднем выплаты женщинам в 2025 году были на 33,7% ниже. Максимальный разрыв зарплат наблюдается в Мурманской области, Забайкальском крае и Еврейской автономной области. Минимальный – в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ивановской области, Республике Алтай и Северной Осетии, пишет газета «РУ». Центральную набережную в Красноярске благоустроят почти за 50 миллионов рублей. В мэрии объявили торги на поиск подрядчика. Работы пройдут в 2 этапа в рамках подготовки к 400-летию города. Первый участок от коммунального моста до галереи Енисей планируют сдать к осени этого года. Там заменят освещение, уберут провода, укрепят лестницы и обновят покрытие тротуаров с велодорожками, пишет «Борус». Открыт прием заявок на 2-й этап городского конкурса «Фабрика народных инициатив». Жители могут предложить идеи патриотических, культурных и спортивных мероприятий для взрослых и детей, которые пройдут в районах города. Прием заявок продлится до 13 мая. Инициативы, которые удачно прошли защиту, выходят на этап народного голосования среди жителей города. Если инициатива победит в голосовании, то организатор окажет техническую и организационную поддержку авторам проекта. В этом году проект расширил свои границы. Теперь свои инициативы могут предлагать жители территории, вошедших в состав Большого Красноярска. Подробную информацию об условиях участия в проекте можно также уточнить по номеру телефона 226-1311, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Алина Старцева, служба информации.
4: Тропинка в лесу.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Завтра в пятницу, 8 мая, в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем до плюс 21.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Красноярск FM.

0: 19.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
0: 7.03 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Бутона.
0: Здравствуйте. Итак, история есть небольшая, но приятная.
4: Поучительная?
0: Ну, не то, что поучительная. Выпустили, камера-поэт. Представляете, камера-поэт. Да. Вместо фото она печатает чек с нейростихом про то, что видит перед собой.
4: Ой, какой-то интересный.
0: Да, через Wi-Fi работает, там через облако, через 30 секунд результат приходит. Вот в примере тут пальцы изгибают кружку, белые шкафы хранят свой секрет. Еще один май. Хокку.
4: Прикольно, это очень оригинально, кстати.
0: Да, очень классно. По цене, не знаю, но если прям нужно найти, то интернет вам в помощь, и там все прекрасно. Можете.
4: Отличный подарок для тех, у кого все есть.
0: Да, вот я всегда за вот такие подарки, которые ты не ожидаешь. Такой, типа, вроде бы фигня какая-то, с другой стороны, да пускай будет.
5: Так, внимание, значит, для тех, кто на майские праздники собрался немножечко пожарить миска.
4: Потусить?
5: Рассказывай. Ну, нет, смотрите, тут без шуток. Извините. Врачи, что говорят? Шашлык с водкой.
4: Машлык.
5: Смертельно опасная комбинация для организма.
4: Как-то всю жизнь была не опасная, а теперь вдруг опасная.
5: Я сейчас что-то вспоминаю, думаю, я сколько помню, с самого детства ты ешь куда-то с родителями, так что шашлыки там, ну, типа...
4: Стандартный набор.
0: А может, мы все мертвы?
4: Я давно говорю, мы все в симуляции в какой-то.
5: Вот, значит, что говорят врачи? Они говорят, что жирная еда сначала замедляет всасывание алкоголя, да? Но затем организм получает удар вот всей накопленной дозой разом, типа. Из-за этого водка действует сильнее и резче. Прикиньте, что? Кроме того, из-за водки в организм быстрее попадают канцерогены, которые содержатся в жареном мясе, и провоцируют развитие онкологии.
4: Не хотелось.
5: Стой,
4: бы.
5: Давай, отмотали на 2 минуты назад, стерли всю эту информацию из головы. Ну нафиг они, что-то на ереси опять наговорили какой-то.
0: Ну, нет, я понимаю, что алкоголь вредит здоровью, 100%.
4: Да,
0: супер жареная еда вредит, ну,
5: да,
0: конечно.
5: Но ты же не обжираешься этим 365 дней в году каждый день.
0: Как чипсами.
5: Ну, так что это, нормально.
0: Просто...
5: Не, просто может быть не водочку, а как в песенке там под коньячок вкусно очень.
0: Да? Ну да. Причем там так классно все он поет вообще.
5: Да,
4: и расцеловать. Вкусно прям.
0: Да. Там же не расцеловать в лоб, правильно? Что типа кто-то.
5: Так, ну и кстати, давай напомним, что у нас есть еще один вкусный презент.
0: Да.
5: Есть сертификаты, которые мы еще подарим
0: один
5: слушателю, который дозвонится к нам по номеру 320-0600 прямо сейчас. Вот уже и звоночек имеется.
0: Алло, добрый вечер, привет.
6: Привет, парни. Праздником вас, вашу радиостанцию.
0: Он как будто с шашлыком звонит.
5: Сейчас есть в студии один человек, который вот немножечко...
4: Ну, конечно, иду я куда-то там, как говорится в известных словах. Хорошо.
6: Да нет, это просто дело-то в другом. Вы там про шашлычок и водку, я как раз под этим.
5: Все сложилось. Пазл сложился. Здорово.
6: Опа. Да, да, я что-то не понял чуть-чуть. Че, да, нормально?
5: Да не слушай ты этих врачей. Я тоже говорю, что надо эту информацию стереть. Вообще,
0: за все в лечебных целях.
5: Да, конечно.
0: Исключительно.
5: Конечно. А ты шашлык сейчас какой? Из свинины кушаешь, да?
6: Ну да.
5: И шеи.
6: Да, я не мусульманин, но все нормально.
5: Ой, я вообще... Куда ехать, говори?
0: Сертификат привезу тебе.
5: В общем, у нас вопросов на самом деле больше нет. За эфиром обязательно расскажем, как подарок забрать.
0: Надо
5: поэтому...
0: только выяснить, как зовут тебя.
5: Да, как зовут тебя?
6: Меня Олег зовут.
5: Олег, ну все,
0: прекрасно.
5: Красавчик вообще.
0: Все, супер.
5: Классно, я тоже хочу так в четверг. Шашлычка, немножечко чего-нибудь.
0: Чем мы Олега напиток отвлекаем,
5: да,
0: от дел
5: важных? Да, трубку не кладим, и за эфиром расскажем, как подарок забрать.
0: Все, хорошего вечера тебе, классного времяпрепровождения. Пока-пока, оставайся на линии, не клади трубку.
5: Не, ну это кайф.
0: Вообще просто с кайфами человек позвонил,
5: да,
0: поздравил ребят нормальных.
5: И
0: чудесно, и замечательно. Но все это, помним, да, вредит вашему здоровью. Если вы взрослый, адекватный человек, то тогда да.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
4: Мама, опять зубами!
5: С коронкой от Sky Dental можно.
6: Сверхпрочная коронка из диоксида циркония по специальной цене. Стоматология Sky Dental. Линейная 107. Звоните 296-13-56.
7: Акция действует до ее отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. Спецресурс «Готовые сотрудники». Кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.15 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Рома Бутанаев.
3: Здорово.
4: Привет.
5: Это, у меня вопрос. Аня, а ты какого числа родилась?
4: Второго.
5: Второго. Ладно, нормально, значит. Тут эти нумерологи вот эти.
4: Что
5: говорят? Смотри, про женщин говорят. Что женщины, значит, которые рождены 4-го, 7-го, 13-го, 16-го, 22-го, 25-го и 31-го числа, это самые конфликтные женщины. Прикиньте. Вот сейчас задумайтесь, с какого числа кто... Ну, у меня жена 11-го.
3: Подожди, еще раз, какие...
5: У тебя какого числа?
3: 20-го. А, ну, подожди, 19-го, 19-го.
5: Ну, вроде нету. Ты сейчас, конечно, жестко
4: накосячил.
5: Надеюсь, она не слышит.
3: Что-то не договаривает.
5: Вот, я говорю еще раз. 4-е, 17-е, 13-е, 16-е, 22-е, 25-е, 31-е. Вот по словам нумерологов, такие девушки милые и заботливые до первой ссоры. Но стоит их только задеть, и все, и понеслась прям. Да, мне кажется, это с каждой так, нет?
3: То есть, по сути, ты встречаешься или женат на доминошке.
5: Ну,
3: типа трону
5: да,
3: и...
5: Да, да. Вот, типа,
3: поехала.
5: Знаешь, характер таких девушек, он, типа, железный, но язык, говорит, острый, и сами они очень обидчивые.
4: Интересно,
5: вот, на всякий
4: конечно.
5: Случай имейте в виду.
3: Рот порезать
4: надо
3: можно.
4: Так, у меня, значит, будет краш-дайджест. Да.
5: Сейчас, подожди, вот для тех, кто шарит только на русском языке, что это значит?
4: Значит, несколько историй про кражи.
3: Обзор.
4: Обзор
3: украденного.
4: Украденного, да. Не типа я такая сейчас принесла вам, и мы смотрим.
3: Смотрите.
4: Что набрала.
3: В супермаркете сегодня утащила. Балык свиной в кармане унесла.
4: Ой, не говорите. Значит, в Приморье женщина украла более 700 лотерейных билетов на 400 тысяч рублей.
3: И не выиграла ни одного, да?
4: Не выиграла вообще ничего просто.
5: Ну, это карма.
4: Но ей теперь грозит до 6 лет. Это вот единственное, что она смогла на этом...
5: Она выиграла проживание в отеле.
4: С питанием, с прогулками, даже с регулярными.
3: И мы это спонсируем.
4: Ну, мы добрые просто.
3: Хочется ответить словами классика. Не получилось, не фартануло. Там люди, ну, в принципе, оттуда же
4: говорят. Есть такое. И, значит, неприятная ситуация, значит, в Саратове произошла. Девушка у своей подруги взяла кота на время. Ну, видимо, какой-то у них там прикол такой был, она его на время.
5: Кот в аренду.
4: Кот в аренду, да. Но она его, в общем, не вернула в назначенный срок, и у них произошла ссора. Не из-за этого, ну, просто какая-то. И она потребовала деньги за то, чтобы вернуть кота. Говорит, ну-ка это... Кота верну за бабушки.
5: Не фася.
4: Прикиньте.
3: А почем? Ну, кот.
4: Ну,
3: аренда кота почем?
5: Почем нынче кошаки?
4: 30 тысяч рублей она с нее
3: сколько?
4: Требовала. 30 тысяч она с нее требовала.
3: Ты что, офигел?
5: Ну.
4: В итоге, короче, завели уголовку за мошенничество.
5: За трясаху можно купить себе кота, причем хорошего.
3: Породистого,
4: ну.
3: Да.
4: Да. Ну, вот, ведь или... Ну, это же любимый, типа, кот.
3: А сколько она арендовала?
4: Да, ну, там недолго она его... Ну, здесь написано, сколько, но там недолго какая-то была аренда.
3: Мне очень странный у них вот этот вот обмен.
4: Отношения?
3: Да-да-да. Слушай, я понимаю, что девушка, да, можно взять у тебя там кофту там или что-нибудь еще, там, туфли. Тут подходит, слушай... А можешь кота в аренду мне?
4: Нет, но она же сначала его брала, типа, не денежную аренду, просто одолжила. Потом они поссорились, и на почве того, что они в ссоре находятся, она говорит, а я тебе твоего кота не отдам.
3: Какая там почва была? Чернозем, надеюсь?
4: Ну, скорее всего.
3: Плодородная.
4: Плодородная.
3: Вот
4: такие-то деньги.
3: Вот и взросла ссора. Вот и думайте.

0: реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно. Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
6: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
7: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7:28 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Роман Бутанаев.
5: Так, у меня к вам вопрос. Вот опять же мы возвращаемся к тематике шашлычной.
4: Давай.
5: Ты умеешь жарить шашлык?
4: Ну, я обычно не доверяю этому мужчине.
5: Так, Никита.
3: Ну, думаю, да.
5: Так, смотрите. В общем, рассказываю. Тут астрологи, значит.
4: Ты смотри.
5: Составили самый актуальный гороскоп на вот эти майские праздники.
4: Поехали.
5: Ну и вообще в целом на летнее времяпрепровождение.
3: Шашлычная натальная карта.
5: Да. Кто по знаку зодиака делает лучший шашлык?
3: Ну давайте разберемся.
5: Прикали, что, да? Значит, 12 место. Хуже всех в этом деле. Львы. Вот, а 11 место. Весы.
3: Потому что лев-хищник, он только хавает.
4: Наверное, да.
5: На 10 месте по производству шашлыков рыбы.
3: Ну, логично.
5: На 9-м скорпион.
3: Угу.
5: На 8-м раки. На 7-м козероги.
3: Ну, вот я где-то вот.
5: Вот
3: на семерочку себе.
5: На 6-м водолеи. На 5-м близнецы. На 4-м тельцы. И, внимание, тройка лидеров в шашлыках. Это стрелец.
3: Так.
5: Это дева. И первое место овен.
3: Ну, вкус овна, наверное, не...
5: Шашлыки неплохой.
4: Слушайте, ну у меня вот самые вкусные шашлыки, это вот папа всегда готовил, он дева как раз.
5: Вот
4: у него были, да, самые вкусные всегда.
5: Ну, короче, если в компании есть львы, не подпускайте их к мангалу вообще, не надо.
4: Слушайте, ну мне кажется, это
3: из-за того, что... Ну, во-первых, это хищники, да?
4: Да. Из-за того, что они очень сильно уверены в себе, поэтому они вот не могут, как это, критического мышления у них не хватает немножечко, они просто уже автоматически уверены, что они лучше всех, и поэтому делают вот как делают.
3: Ну, интересно, конечно.
4: Ну, это львы такие.
3: Я представляю, какой-то чат, да, на праздники такие.
4: Так, сначала да. Все сказали, кто какой знак зодиака.
3: Да, все потом остальные из чата вышли.
4: Да, да,
3: остались девы такие, типа, едем на шашлыки. Все, нормальный план в целом. Да нет, на самом деле, ну... Главное же собраться в компании.
5: Да просто делайте по кайфу, чё.
3: Да, ну горячее сырым не бывает, там, ну дожарите, чё уж там.
4: Это сейчас
5: какой-то лев звонит, говорит, слышь.
3: Это я шашлыки не умею делать?
5: Сюда езжай.
3: Просто скажи, где ты находишься, я подъеду и все.

0: продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
2: Информация на правах рекламы.
3: Говорит капитан, время лететь домой.
4: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
3: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: рекламу.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
2: Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
3: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4.
2: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
4: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
5: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
6: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
7: А ты на балконе-то порядок навел?
6: А я в окно позвонил. Теперь жду. Я стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
7: А мне шкафчик заказал?
6: А шкафчик в подарок.
7: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
6: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
8: Новый гибридный Geely EX5 TMI. Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка. Новый Geely EX5 TMI. Мысли гибридно.
9: Ждем вас на Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: 15-45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
3: А папа?
2: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
3: И как же быть?
2: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 47 минут. Красноярское антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрегуб.
5: И Роман Бутанаев.
3: Привет.
6: Ой. Так, значит, некая вот история есть у меня, но прежде вопрос к вам. А вы бы хотели быть вот королем или королевой?
3: Да не знаю.
4: Немножечко это... попробовать, типа пару дней поупрыгать, просто понять, что значит быть вот высокопоставленным человеком.
3: Я бы хотел быть десницей короля. Вот такой, который рядышком.
6: Угу.
3: Но...
6: Этот серый кардинал.
3: Да, да. Вот это какие. Классно.
6: Угу. Значит, смотрите.
3: Серый.
6: В Швейцарии чувак стал королем.
3: Каким?
6: Королем.
4: Каким? Каким? Типа,
3: остался мальчик с нами,
6: причем
3: стал королем.
6: Причем ему 31 год.
3: Ага.
6: Зовут его Йонас Лаувер.
4: Молодежь.
6: А, Лаувинер, вот. Короче,
4: но
6: там
4: винер же.
6: Фишка в чем вообще? Он нашел лазейку в законах швейцарских. Смотрите, что сделал. Там, оказывается, есть прикол, что если на землю нет претензий, то ее можно забрать. И в итоге он таким вот макаром оформил 148 бесхозных участков на себя, общей площадью 29 акров, и объявил себя королем этих земель.
3: То есть он походил, поспрашивал, землю надо? Все такие, не, не надо. Землю надо? Не, не надо. Ну, тогда я заберу. Да?
6: И теперь смотри, что он делает. Значит, вот этот вот новый король берет плату за использование дорог и за использование своей земли. Власти в шоке. Ну, то есть они прям такие, говорят, а мы ничего сделать с ним не можем. Ну, говорит, по законодательной
4: почему
6: части
4: он, а
6: все четко. Приколи.
3: А, они могут поменять законодательство.
6: А задним числом
4: мне
6: не
4: кажется,
6: работает.
4: Мне уже не отменить это.
6: Ну, да, да,
4: если
6: да.
4: Было,
3: а у них нельзя.
6: Приколи.
3: Интересно.
6: Вот такая вот история.
3: Хотя, наверное, нигде нельзя.
6: Ну, да. Ну, это, конечно, он, получается,
4: он
6: гений.
4: Красавчик вообще.
3: Как его зовут? Йонас Первый, получается? Он там,
6: ну, там какой-то, ага.
4: Интересно, а он вот начал уже производство там валюты, ну, со своими фотографиями, монет, чеканку. Это же интересно.
6: Не знаю.
3: Министерство там создать.
4: Ну, сразу все как вот, как принято.
6: В общем, есть чему поучиться,
4: ну,
6: у человечка.
4: Да.
3: Микрогосударство.
6: Угу.
4: Как это? Анклав. На территории.
3: Вот это да. Вот это у нас шоу познавательное.
4: Да.
3: А все почему? Потому что мы энциклопедию «Я познаю мир» читаем.
6: А это?
4: Ой, обожаю.
6: А есть, да, у вас некий, ну, недосып иногда?
4: Некий? Я сейчас, если начну рассказывать про свой недосып.
6: Нет, тут знаешь...
3: Знаешь, откуда эти мешки?
4: Да! Ты не картошка.
6: Я просто к чему? К тому, что есть же люди, которые вот спасаются от недосыпа там с помощью там магния, да, или мелатонина.
4: Я,
6: да,
4: пью магний.
6: Короче, ученые официально подтвердили, что и мелатонин, и магний бесполезны для сна.
4: Нет. Да.
6: Прикинь?
4: Как?
6: Вот, говорят, что каждый восьмой взрослый регулярно принимает вот эти добавки для сна и все равно спит плохо. А в итоге мелатонин вот в половине случаев действует вообще как плацебо, оказывается. А магний работает только при судорогах. А вот всякие масла с экстрактом конопли вообще не имеют доказательной базы никакой. А, короче, реальные причины бессонницы, ну, для тех,
3: ребят,
6: кто не в курсе, на всякий случай, это сбитый режим, это стресс, залипание в экраны до ночи. Вот, чем тебе советую немножечко уже подсокращаться. Вот, поэтому знайте, что бабки-то улетают у вас просто так.
4: Да ну не.
3: Все, консультацию провели с тебя 3000.
4: Можно я переведу вам?
6: Мне на Сбер, пожалуйста.
4: 300 rubles.
3: Мы принимаем либо деньгами, либо субито. Ну, то есть тут два варианта развития событий. Ой, да уже не надо, я уже поехал.
6: Не надо, надо, что ты несешь-то.
3: Да не, всегда надо, всегда. Субито всегда принимается. На сегодня заканчиваем. Встречаемся завтра, а завтра уже пятница.
4: Ой,
3: да, последний день перед длинными выходными.
4: Ура.
3: И перед великим днем. Поэтому классного вечера всем. До завтра. Пока.
4: Пока.
6: Пока.
2: Сейчас.

0: ЗМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на «Красноярск-ФМ».
4: Здравствуйте. В Российской Федерации создадут кибердружины для профилактики негативных соцъявлений среди молодежи. Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомился ТАСС. В них привлекут активных студентов профессиональных образовательных организаций и медиапатрулей. Отремонтировать коллектор на улице Симафорной в Красноярске планируют до конца мая. Такую дату озвучили в Краскоме. Все трубы и комплектующие уже доставили на площадку. Специалисты монтируют технологическую камеру, в которой затем состыкуют новые стеклопластиковые трубы с железобетонными. Параллельно готовят траншею под новое основание, на которое будут укладывать трубы. За соблюдением технологии строительства подушки по трубы будет вести контроль представитель завода-изготовителя. Напомним, что сейчас Симафорная в районе Мичуринского моста закрыто, но на время празднования Дня Победы по этому участку запустят автобусы. В Красноярске на улице Сурикова обследовали деревья. Ревизия показала, что многие из них находятся в удовлетворительном состоянии, но некоторые в ближайшее время снесут. Как рассказали специалисты озеленения, в пешеходной зоне, небольших зеленых уголках и вдоль проезжей части сейчас растут деревья и кустарники нескольких пород. В основном это яблони, вязы и клены, посаженные в 60-е и 70-е годы прошлого века. Специалисты обследовали абсолютно каждое дерево. Очень много взрослых, цветущих деревьев, которые дают тень, находятся в хорошем состоянии. Их будут беречь. Но опасные деревья с трещинами, дуплами, без коры, с большим наклоном придется заменить на новые. Работы по сносу больных деревьев на Сурикова должны начаться в ближайшее время. В мэрии заверили, что сохранится большая часть взрослых насаждений. Кроме того, зеленый фонд улицы дополнят и обогатят во время благоустройства. Предусмотрена посадка 93 молодых крупномерных деревьев. Это будут яблони и рябины. Newslab. Больше половины россиянок пытались решить проблемы в отношениях с помощью искусственного интеллекта, и каждая пятая об этом пожалела. Согласно данным Superjob, к советам нейросетей хотя бы раз прибегали 48% опрошенных. Женщины делают это чаще мужчин, особенно молодые люди до 35 лет. Помимо отношений, россияне обращаются к искусственному интеллекту за медицинскими советами, помощью в профессиональном развитии и даже за советами по кредитам и похудению, пишет телеграм-канал «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Алина Старцева, служба информации.
5: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
6: Климат-контроль!
7: На 96,2 FM.
8: Завтра в пятницу, 8 мая, в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем до плюс 21.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
4: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: don't mind.
1: Реклама. Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
2: Застройщик с изощрённый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсива.
8: Бонжур.
9: Привет, хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки булы.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет, Хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боречива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламат сива.
7: Бонжоро.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.